0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Мама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, ребяточки! Просыпаемся! День будет чудесный, настроение на максимум кайфовое, топовая музыка заряжена. Мы заряжены. Это пробудители на Радиус FM в 7 утра в Беларуси. И 3 часа будут максимально кайфовые. Ребят, давайте расскажем о планах на будущее.
2: Начнем этот час с любимого Astralife. Это твой гороскоп на сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: После гороскопа и планов на вторник поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета. Улыбнула, не пропусти.
1: Потом, пока ты спал, расскажем о том, что на Земле появилась подводная база инопланетян.
3: Но это не точно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Далее расскажу о новом круглосуточном интернет-канале и о том, как смарт-очки стали реальностью.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко одобрил проекты двух протоколов в рамках СНГ, касающихся усиления борьбы с киберпреступностью и передачи осужденных для отбывания наказания. На проведение международных переговоров и подписание документов уполномочено Министерство внутренних дел Республики. Продажи электромобилей в Беларуси упали почти на треть из-за отмены беспошлинного ввоза. После исчерпания лимита на них ввели пошлину в 15%. Местная сборка пока не может заменить импорт из-за отсутствия своих аккумуляторов. Ассоциация «Бета» просит вернуть льготные квоты и развивать мощные зарядные станции, иначе развитие электротранспорта затормозится. В Беларуси запустят круглосуточный интернет-канал с исторической кинохроникой и покажут проект о снесенных памятниках архитектуры. Чтобы находить старые кадры и снимки, архив внедрит поиск по изображениям на базе ИИ. Также в стране создают новую спутниковую ТВ-платформу «Тута.ТВ», чтобы жители дальних регионов могли смотреть белорусские каналы в HD-качестве. Власти Никарагуа объявили о немедленном выходе страны из Центральноамериканского парламента и отказе от выполнения договора о его работе. Сопрезидент страны Росарио Мурильо заявила, что организация перестала действовать в интересах населения региона, а депутаты Национальной ассамблеи Никарагуа единогласно поддержали это решение. Японская компания ТДК создала смарт-очки, которые проецируют картинку прямо на сетчатку глаза. Благодаря плоскому тончайшему зеркалу линзы остаются полностью прозрачными, а изображение видит только владелец. Прототип пока показывает монохромный текст, но разработчики уже готовят цветную версию для массового производства. И последнее. Открыт кастинг на новый сезон международного экстремального шоу «Герои». Президентский спортивный клуб готовит 6-й сезон проекта. Его съемки запланированы на май и июнь следующего года. А пока все желающие могут попробовать попасть в число участников. Кастинг «Герои 2027» продлится до 31 декабря. Подробности на официальных ресурсах проекта. Это все новости. Далее прогноз погоды.
5: Партнер начала часа – Белбетфест.
6: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, а в Бресте 20-22 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будите» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, это «Пробудители», и прямо сейчас мы озвучим звездную инструкцию, что там звезды приготовили для нас на этот вторник. Анют?
2: Я сегодня пойду с Васей и его женой в тренажерку, такой у меня гороскоп.
1: Тогда тебе придется подождать до понедельника.
3: Это значит точно никогда, да. У меня какой-то непонятно творческий день, ребята, не знаю, что там звезды напридумывали.
2: Потому что ты творческая личность.
3: Наверное.
1: Именно поэтому.
3: Имеет место быть Вася.
1: Мне звезды рекомендуют окружить себя сегодня людьми и постараться не оказаться в положении, где я вот один остался.
3: Как обычно.
1: Как обычно, да. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня лучше провести время среди людей. Одиночество вряд ли пойдет вам на пользу, так что не отказывайтесь от компании.
1: Тельцы, не забывайте, что у окружающих тоже есть амбиции и свои планы. Сегодня придется найти баланс.
3: Близнецы, сегодня вас может поджидать удачный случай. Только не набрасывайтесь на него слишком активно. Спугнете раньше, чем успеете воспользоваться.
2: Хорошо, раки, новых начинаний сегодня лучше избегать. Зато все, что вы уже начали, можно спокойно довести до совершенства.

0: Проблема не в вас.
1: Если кому-то показалось, то показалось. Не обязательно обращать на это внимание.
0: И скорпионы. Проблема вообще всегда не в вас.
1: Вот, вот именно. Скорпионы, сегодня вы будете непривычно беззаботны, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными. Расслабляться можно, терять бдительность нет.
2: Стрельцы, даже самые простые вещи могут сегодня поставить вас в тупик. Не перегружайте себя сложными задачами.
0: Козероги, амбиции сегодня не позволят вам замахнуться на что-то скромное. Правда, выбранная цель может оказаться настолько высокой, как Паша Адаховский, что придется серьезно оценить свои возможности.
2: Хорошо.
1: Водолеи, кому-то из друзей сегодня особенно понадобится ваша поддержка. Не отмахивайтесь. Ваша помощь и простое человеческое участие могут оказаться очень важными.
2: Вообще никогда не отказывайте, да? Закончим рыбами. Сегодня вам может показаться, что за вами наблюдают под микроскопом, и успехи, и промахи окажутся на виду.
0: А мы под микроскопом за вами не наблюдаем. Мы только хотим поднимать вам настроение мемами и шутками из интернета. Дальше улыбнула.
3: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: мою. Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет, 7.17 на Радиус FM. И прямо сейчас будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Знаете, у меня не шутка, а я нашел жизненный факт, который написывает только нас. Только нашим мужикам, чтобы переодеться в домашнее, нужно просто раздеться до трусов.
1: Слушай, а я такую нашел, вот Пашка точно оценит. Ну, я надеюсь, что и ты тоже оценишь. Хочется, чтобы в GTA добавили самокатчиков.
2: Да!
1: Есть такая?
2: Да. И безнаказанно это делать.
3: Кто-то на мужицком. Тут у одного пацана нашего зрение стало портиться. Так он вместо того, чтобы очки купить, за 5 штук сделал себе в машине лобовое стекло на -2.
1: Нормально. Хорошо. Через пару минут в нашем эфире расскажем, что пока ты спал, на Земле появилась целая база инопланетян.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7:23 в стране. И прямо сейчас мы расскажем, что пока ты спал, на Земле появилась подводная база инопланетян.
0: Пока ты спал.
2: Здесь очень важно соблюсти формулировку. Смотри, бывший сотрудник Национального разведывательного управления США Дэвид Груш заявил, что инопланетяне построили огромную подводную базу в океане. И
1: ага.
2: Здесь, мне кажется, угу. Очень важно, что бывший сотрудник, не нынешний, там, не будущий, бывший сотрудник. По словам вот этого господина, высшее военное командование США знает как минимум об одной функционирующей базе пришельцев. Располагается все это... Помните, кто проживает на дне океана? Нет, не Спанч Боб Сквэрпэнс, а база инопланетян. Он также сказал о том, что уже давно туда прибывают какие-то неопознанные, уже, может быть, опознанные летающие.
3: Прямо туда, на эту базу специально
2: прям
3: прибывают.
2: Плюх-плюх, туда, да, в водичку. Да. Оттуда вылетают обратно, ну, видимо, к себе на родину, там куда-то, на Марс, не знаю.
3: Ну, отдохнуть немножко, перезагрузиться.
2: Как, знаешь, как в санатории, там электрофорезик, душик Шарко, вот этот лечебный электросон и все дела. В общем, США все знает, просто прикрывают их. А еще он, ну, помимо того, что у него есть какие-то инсайды, у него есть засекреченные документы, засекреченные видеозаписи с этой базы. Также он общался со своими бывшими уже коллегами, сотрудниками, которые тоже частенько зачем-то приходили на эту базу, возможно, обслуживание номеров, не знаю. И вот они сказали, что, ты знаешь, на самом деле там все, как у Джеймса Кэмерона в фильме «Бездна». Это старенький фильм такой, я сейчас посмотрел, 1990-х годов, но Кэмерон, ерунды, простите, не снимал, поэтому я не очень буду верить вот в этого Груша, еще фамилия.
3: Но парню просто сломали психику, я так понимаю, в этом национальном разведывательном управлении.
2: Скорее всего. Но...
3: И он уже начал такой: «Уй, инопланетяне везде!»
2: Но польза в этой новости однозначно есть, потому что я точно знаю, чем я займусь сегодня вечером. Ну, если будет свободное время, я посмотрю «Бездну Кэмерона» с большим удовольствием.
1: Ребят, какой-то сюр вообще.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Настроение хорошее, бодрое, да? Ребят, как кофе? Выпили уже?
3: Звучит, знаешь, как самоубеждение такое, да, причем лютое, точно, жесткое.
4: И еще нас, типа, ну что, что, да, у вас, да, же тоже хорошее настроение, ребята.
2: Да, и, да, деньги, да, есть.
5: Молодец.
2: Вот такое, ребят, да. 7:31 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Дальше будет еще лучше.
3: В ближайшие полчаса с удовольствием поиграем с тобой в Зверопой. Это музыкальный баттл против братьев наших меньших. Милый трек, в котором нужно будет разглядеть хит, который играет в нашем эфире. Вкусный сертификат ждет победителя.
4: А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета в улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе. Рассказывай, можно ли добраться до работы вовремя?
6: Привет. Да, до работы вовремя добраться можно, потому что Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах Минска в 2 балла. То есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения есть на улице Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта. Там ты простоишь 6 минут. А также на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Алибекова. Но тоже 6 минут. Мы продолжаем следить за дорогой, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. С тобой Радиус FM, далее Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Очень советую сделать тебе погромче. Привет тебе, это Радиус FM 7.38 в стране. Через 5 минут мы сыграем в нашу игру «Зверопой». Тебя ждет пушистый кавер в исполнении братьев наших меньших. Поймешь по мелодии, что за трек? Тогда, внимание, подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявочку на участие. Заходи на сайт radiusfm.by. В самом низу маленькая такая анкетка, форма. Заполняй ее и жди звонка от нас.
3: Девчонки, приготовились. Сейчас я озвучиваю подарок, потому что он очень-очень вам понравится. Это сертификат на 50 рублей от компании Neo Sushi.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель «Женьшин Компания».
9: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас разыгрывают крутой подарок и играют в зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Правила простые, подарок классный и вкусный. Тебя ждет пушистый кавер в исполнении наших братьев меньших. Поймешь, что за мелодия, подарок твой, все.
4: Ну а подарок-то какой? Ну давай уже на всякий случай напомним.
3: Давай,
4: 50
3: давай.
4: Рублей сертификат от компании Neo Sushi. Обязательно можно сегодня обед в офисе устроить. И ужин дома с любимым. Короче, все, что хочешь. Алина сегодня будет сражаться за этот подарок. Алиночка, доброе утро, привет.
5: Доброе утро.
4: Как твои дела? Как утро проходит?
5: Да хорошо, вот вы позвонили.
4: Устала еще лучше.
3: Угу. Алин, суши любим?
5: Да.
3: Тогда надо побеждать, я считаю.
5: Надо.
4: Надо побеждать. Ну что, у нас уже заряжен для тебя трек. Выключай, пожалуйста, приемник на всякий случай. Слушай нас только из телефона и удачи тебе.
2: Готово?
5: Спасибо. Да.
2: И вот тебе задание внимательно.
4: Ну вот
5: а
4: так.
5: А может это незабудка Тима Белорусских?
4: Твой любимый цветок, последний поцелуй станет самым горьким, это?
5: Да.
4: Уверена?
5: Ну нет, но вариантов нет вроде больше.
3: Алин, надо еще варианты. Алин, я тебя как женщина. И прошу, пожалуйста, давай еще вариантов накидаем, пожалуйста. Суши не ждут, Алиночка.
5: А может, руки вверх, забирай меня скорее.
4: Хорошо, я все-таки остановлюсь тогда на Тиме белорусском.
2: Давайте послушаем Васин любимый трек.
6: Все приходит, уходит, поверь, не просто так. И важно уметь уловить суете.
4: Ну вот так, мод, намек на нас. Вот что имелось в виду, вот что про или еще что-то. Но смотри.
3: Алин,
4: да.
3: Можно я? Можно я? Алин, мы тут провели диалог с мальчиками.
2: Мы, конечно, это просто женская солидарность сейчас сыграла, говорит, мы провели диалог.
3: Да, я им говорю, ну как, девочка, красивая, я уверена, во вторник, понимаешь, не получит осенние вкусные суши.
4: Тем более, в целом, смотри, два неправильных ответа.
3: Да.
4: Это же по-любому один правильный.
3: Один, да.
2: Минус на минус, все верно. Сертификат твой благодаря
3: женской солидарности.
2: Да, она сегодня победила.
3: Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 50 рублей на Neo Sushi. Neo Sushi — невероятно щедрые роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы и никакой экономии на вкусе.
4: Ну, а
3: сеты от 45 рублей, а по промокоду Радиус скидка 10%. Заказывай с доставкой по Минску на neosushi.by и по короткому номеру 7459.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
7: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 на Радиус FM. Самое время улыбаться, делиться хорошим настроением. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Одна маленькая девочка, когда у нее было плохое настроение, входила в комнату со словами «Никому не здрасте».
1: Хорошо. У меня такая очень короткая, простите заранее, но настроение поднимает. Кажется, мы стали забывать, кто такой Альцгеймер.
2: Осуждаю.
3: У меня тоже немножко сумбурная. Но ее нужно вот прям вслушать.
1: Да.
3: Это школа вождения? На каких машинах вы обучаете? Причем тут машины? Мы готовим вождей.
2: Хорошо.
1: Хорош.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Привет тебе! Самого доброго утра желают пробудители на Радиус FM. 8 утра в Беларуси, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Новый час, новые шутки мы подготовили для тебя, мемы, все, что развеселит тебя из интернета, улыбнуло совсем скоро, не пропусти.
3: Ну, шутками едиными-то сыт не будешь. Подарки какие крутые у нас на этой неделе в скорости звука. Главный подарочек аэрогриль, и у тебя есть все шансы его заполучить.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Сейчас расскажу, сколько автомобилей не смогли пройти техосмотр в сентябре и какой фильм стал самым кассовым в российском прокате. Спойлер, это не Человек-паук.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: В северных районах Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. МЧС напоминает, пешеходам не стоит прятаться под деревьями, высокими рекламными щитами или около стен зданий из-за риска падения веток и элементов кровли. А водителям настоятельно рекомендуется не парковать автомобили вблизи слабоукрепленных конструкций и высоких деревьев. В сентябре каждое восьмое авто в Беларуси не смогло пройти техосмотр с первого раза. Проблемы нашли почти у 13% проверенных машин. Чаще всего специалисты фиксировали неполадки со световыми приборами, тормозами, колесами и рулевым управлением. При этом Белтехосмотр запустил акцию с бесплатной проверкой аккумуляторов и тормозов перед зимой. В Беларуси пройдет первый чемпионат по мобильным играм Alpha Visa Gaming Mobile Cup по дисциплинам Mobile Legends, Bang Bang и PUBG. Соревнование пройдет при поддержке Белорусской Федерации Киберспорта. Отборы начнутся онлайн, а лэн-финал состоится на арене Мета-Арена в Минске с трансляцией в соцсетях. Победители турнира получат геймерские смартфоны. Латвийская авиакомпания Air Baltic готовит сокращение сотен сотрудников в своих базах в Риге, Вильнюсе и Таллине. Оптимизация штата и уменьшение парка самолетов связаны с финансовыми трудностями и намерением властей ограничить поддержку перевозчика, утратившего доминирующее положение на региональном рынке. Окончательную организационную структуру компании планируют утвердить в середине октября. Первая часть вампирской саги «Сумерки» стала самым кассовым фильмом месяца в российском прокате, заработав 340 миллионов российских рублей. Это первый случай в истории отечественной киностатистики, когда абсолютным лидером по сборам за месяц стал старый ретро-хит, а не новая премьера. Картина 2008 года обошла все свежие релизы, доказав высокую силу ностальгического тренда среди зрителей. Эксперты объясняют такой успех стремлением аудитории заново пережить эмоции подростковых лет на большом экране. Коммерческая информация. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика. Драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, а в Бресте 20-22 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, 8 часов 10 минут на Радиус FM. Пришло время поделиться хорошим настроением, ну а с нашей стороны озвучить мемы и шутки из интернета.
2: Крепкий кофе с утра? Да вы что? Я же потом на работе не усну.
1: Хорошо. Слушай, у меня такая немножко кровожадненькая, но мне нравится. Если вы заблудились в тайге, кричите, пожалуйста, громче. Своим криком вы не дадите вымереть уссурийским тиграм.
2: Да.
3: У меня мем про девчонок, про всех. Мы не сплетничаем, мы восстанавливаем хронологию событий, уточняем мотивы участников и проводим независимое расследование.
1: Это прекрасно. Через пару минут скорость звука в нашем эфире. Главный подарок этой недели – аэрогриль.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки, подарки и еще раз подарки. Очень много подарков на Радиус FM. Делай погромче. 8.15 в Беларуси. Через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Помимо подарков, к сожалению, есть и правила.
1: Да.
2: Участнику нужно сделать ставку. За сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Ну и ладно, вернемся, так уж и быть, к подарочкам. Подарок этой недели главный. Это аэрогриль.
3: И пусть тебя никак не смущает, что на этой неделе уже есть определенные результаты в нашей скорости звука, у тебя все еще есть шанс. Ну а для того, чтобы что-то начать отгадывать, нужно стать участником игры. А для этого заходи на сайт radiusfm.by. Внизу маленькая анкетка участника, заполняй ее, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
5: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет.
6: Телефон 017 329 21 20.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в Беларуси, это Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Ты представляешь, я забыла, что вчера у нас, оказывается, человек победил. 2 секунды угадал. Следовательно, сегодня выбирать люди секунды уже не могут. Осталась только одна. Надо просто за 1 секундочку песню отгадать и получить, забрать аэрокосмос. Ну, почти забрать.
3: Почти забрать?
2: Почти забрать, да. Там еще же...
3: Ну, ты же понимаешь, что 1 секунда дает архи много шансов на то, чтобы победить. Поэтому сегодня у Иры есть все возможности досрочно, возможно, досрочно разобраться с аэрогрилем. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро? Что делаешь?
4: Вот собралась на работу, сижу и думаю, как бы начать на рабочий процесс.
2: Не надо, оно тебе не надо, Ирочка, поверь.
4: Я думаю, что надо остановиться.
1: Пока подожди, давай поиграем, а там уже посмотрим.
3: Да, ты знаешь, если все получится, то и вопросы сами собой отпадут. Мне кажется, что силы для работы точно будут. Смотри, у тебя будет всего 1 секунда. Послушать можно будет только 1 раз, никаких подсказок с нашей стороны не будет. Поэтому слушай, пожалуйста, внимательно, найди какое-то тихонькое место.
1: Готово?
4: Да.
1: Итак, внимательно. 1 секунда.
3: Ну,
1: песня крутая.
2: Я бы не отгадала.
4: Даже предпосылок каких-то нету. Но как будто бы знакомо.
1: Да.
3: Ну, просто предположи. Знаешь, бывает такое вот пальцем в небо. Хлоп, и твоя интуиция женская все сделала за тебя.
1: Давай.
3: Раз.
1: Два.
3: Два.
4: Девушка.
3: Ну, надо исполнитель песня. Ну, либо что-нибудь на мумумукать, на нанынукать, да. Чтобы мы понимали.
2: Это ты перепутал со зверопоем, Вась.
3: Ай, да, ну да, ну да, на
4: это. Давайте об исполнителю можно?
1: Да, давай.
4: Давайте, может, Мишу Марвина.
1: Отлично.
3: Принято, проверяем. Мир вокруг нее крутил, называл странной. Выхода
1: не находил. Краймбрери пряталась в ванной. Очень крутой трек, да.
2: Ирочка, не расстраивайся.
1: Если знаешь, то знаешь.
2: Да,
1: если
2: нет, тут просто за одну секунду сложновато. Сложновато
4: если
2: отгадать.
4: Знаешь, знаешь.
2: Да.
4: Если нет, значит.
2: Но ты все равно молодец.
3: Может быть, удача обязательно повернется к тебе просто не сегодня. Ну а для всех остальных напоминаем о том, что через пару минут расскажем о дорожной обстановке, как добраться до работы вовремя.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. Ой, ну вторник какой-то получается по всем канонам прям, да? Ну вот, пробудительный, да? Вот, ну что-то в этом есть все-таки, я считаю. И дальше будет только круче. 8.27 в Беларуси. Доброго тебе утра, это пробудители на Радиус FM. Впереди безумно много всего крутого и, конечно же, подарки.
2: Да, все так, подарочки у нас не заканчиваются. В ближайшие полчаса играем в «Не и им не тут». Очередное сражение против искусственного интеллекта в попытке отличить его от реального человека. Если ты в этом профи, ждем тебя.
3: А после искусственного интеллекта вы услышите живые эмоции, смех, юмор, мемы. Все это будет супер-пупер. Улыбнула.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на наших дорогах.
4: Привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах Минска в 6 баллов. Пробка на 10 минут на МКАДе от Ташкентской улицы до Магистральной. Также на МКАДе ты задержишься на 9 минут от улицы Мазурова до Каменной Горки. Планируй свое утро вместе с нами. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте плюс 20-22. С тобой была Олеся Матусевич. Рассказывала о пробках и погоде. С тобой Радиус FM. Впереди пробудители.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:35 в Беларуси. Обещал подарки. Вот они. Делай погромче, потому что через 5 минут мы будем играть вне и мне тут.
2: Ну а теперь, внимание, нюансы и условия. Если хочешь поиграть с нами, тогда заходи в наш Телеграм. Это важно. Радиус FM. Находи последний пост, связанный с игрой «Не и мне тут», и оставляй там любой комментарий, просто чтобы мы могли увидеть твой номер телефона.
3: А подарок у нас очень актуальный. Такой, скажем, с осенним вайбом. Да. Понимаешь? Это брендированный зонтик от Радиус FM.
0: Пробудители. На Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Будите на Радиус FM.
1: 8:38 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Участник услышит два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно записал нам живой человек, второе записал нам искусственный интеллект. Отгадаешь, где какое, получишь подарок. Не отгадаешь, получит подарок тот, кто записал нам голосовое сообщение.
2: Ну а сегодня мы верим в игрока Тома. Сегодня в качестве игрока и в качестве отгадывателя будет вместе с нами. Привет тебе, доброе утро.
4: Привет.
2: Тома, как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Работаю. Отличное утро.
1: Молодец.
2: Видишь, хорошо, когда работа позволяет еще и поиграть, правильно?
4: Да.
2: Главное, чтобы об этом не знал руководитель, правильно?
4: Да.
2: Хорошо, Том, ну что, готова слушать?
4: Да.
1: Итак, если готова, внимательно слушаем первое.
5: По машинам.
1: И второе.
6: По машинам.
2: Угу. По машинам. Вот ага. Такой текст. Первое. Мужской голос. Второе. Женский голос. Что скажешь?
4: Второй. Реальный человек.
2: Женский голос – это реальный человек, ты считаешь?
4: Да.
2: Угу.
4: Да.
2: Ну что ж, давай проверять. Автор у нас томится на линии. Автор, привет тебе. Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Да ты что, там вообще слышно было явно.
2: Ну вот так. Илья записал для нас это голосовое сообщение. Илья, можешь повторить, пожалуйста, его?
7: По машинам.
1: Отлично.
2: Ну что, Илью мы поздравляем. Томочка, не огорчайся. Пожалуйста, у тебя все обязательно получится. Классного тебе настроения.
3: А через несколько минут поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета. Далее улыбнула.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
8: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
9: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
10: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:47 в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас поделимся частичкой хорошего настроения из интернета в «Улыбнула».
2: Так, вы кто? Наполеон? Ну, понятно. Этого в палату тогда Гитлером, Муссолини и прочим. Но я тортик. Он добил, что Наполеон.
1: Дайте я тогда оттеню немножко эту милоту. После урока географии Ваня ущипнул Машу за пятый регион, после чего получил по автономной области.
2: Это очень хорошо.
3: Студентку спрашивают: от кого у вас ребенок? Студентка отвечает: ответить не могу. Теорию вероятности мы еще не проходили.
2: Очень хорошая.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8 утра, 59 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Впереди, ребяточки, топовая музыка, хорошее настроение и твой чудесный день. Так что делай погромче, мы расскажем о планах на будущее.
2: А начнем этот час и хорошее твое настроение с «Астролайф». Это твой гороскоп на сегодня. Про тебя он, для тебя. Все, что ты узнаешь из него, это будет супер здорово, полезно тебе на целый день.
3: Ну а прямо от этого гороскопа перейдем к хорошему настроению из интернета. Улыбнулся. Мемы и шутки, все это будет для тебя.
1: Потом вот этот поворот, расскажем что-то интересное.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет. Тебе рассказывай, что произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Сейчас расскажу об американском военном штабе в Литве и о том, где запретили носить очки с ИИ.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Шклов активно готовится к областным дожинкам, которые пройдут 10 октября. В городе отремонтировали дом культуры, гостиницу, школы и городской парк, а также уложили новые дороги и отреставрировали мемориалы. На улице Советской развернут 2-километровую торговую ярмарку с экспозициями всех районов области. В Беларуси вступили в силу новые правила. Собирать деньги на лечение теперь могут только сами больные, их родные или проверенные фонды и больницы. Блогерам и чужим людям принимать пожертвования на свои карты запретили. Они могут только распространять информацию. Все собранные суммы под строгим контролем. Тратить их разрешено исключительно на лекарства, операции и проезд. Отели Беларуси обяжут получить звезды. В стране вводят обязательную сертификацию всех гостиниц. Чтобы работать, даже самым простым отелям придется подтвердить базовые удобства – горячую воду, отопление и интернет. Это подтолкнет региональные гостиницы к ремонту и защитит туристов от плохого сервиса. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят просьбу Литвы о размещении американской военной базы на ее территории. Ранее премьер Балтийской страны предложил Вильнюсу полностью взяться за финансирование объекта, чтобы гарантировать присутствие войск США для безопасности региона. Правительство Норвегии планирует временно запретить очки с искусственным интеллектом в школах, парках, музеях, больницах и ТЦ из-за риска скрытой съемки. Специальная экспертная группа разработает постоянное правило, а в будущем ограничения могут распространить на вузы и колледжи. Меры необходимы для защиты людей от несанкционированных фото, видео и аудиозаписей. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3,60, а 10 китайских юаней 4 рубля 54 копейки. И в завершении. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды.
5: Партнер начала часа – Белбетфест.
6: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Привет тебе, самого доброго утра. 9 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. Настало время звездной инструкции. Открываем на первой странице, смотрим наши знаки, а потом мы про твой вторник расскажем.
3: Мне сегодня надо быть активной. Я хочу активно сегодня поесть что-нибудь вкусненькое.
4: Сегодня?
3: В протяжении всего дня. Да.
2: Хорошо, только сегодня, Паша. Видишь, в это сложно поверить, но Ане только сегодня нужно быть активной. Паша, у тебя как там
4: звезды?
2: Очень
4: сложно в это поверить, если честно. Практически невозможно. У меня какой-то непонятно творческий день. Надо разбираться, ребята.
2: Хорошо, а мне звезды рекомендуют окружить себя людьми и постараться не быть в одиночестве. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
1: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше провести время среди людей. Одиночество вряд ли пойдет вам на пользу, так что не отказывайтесь от компании.
2: Тельцы, не забывайте, что у окружающих тоже есть амбиции и свои планы. Сегодня придется искать баланс.
4: Близнецы, сегодня вас может поджидать удачный случай. Только не набрасывайтесь на него слишком активно. Спугнете раньше, чем успеете использовать.
3: Раки, новых начинаний сегодня лучше избегать. Зато все, что вы уже начали, можно спокойно довести до совершенства.
2: Или отложить на завтра, тоже вариант.
4: Девы, поехали дальше.
2: Нет,
4: сегодня...
2: Давайте львы. День располагает к физической активности. А чтобы было веселее, подключите к этому кому-нибудь еще. Заодно будет кому вас подстраховать. Вот как меня сейчас, например.
4: Ну да. Девы, сегодня особенно обострится чувство прекрасного. Поэтому лучше любуйтесь облаками, природой и красивыми видами.
3: Или можно еще мной полюбоваться. Я вам
2: лучше
3: разрешаю.
2: Облаками, природой и красивыми видами.
3: Весы, вы легко подстроите под любые обстоятельства. И кому-то это может показаться отсутствием собственного мнения. Не переживайте, проблема не в вас.
2: Конечно. Скорпионы, сегодня вы будете непривычно беззаботны, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными. Расслабляться можно, терять бдительность нельзя.
4: Стрельцы, даже самые простые вещи могут сегодня поставить вас в тупик. Не перегружайте себя сложными задачами.
3: Козероги. Амбиции

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.18 на Радиус FM. И прямо сейчас мы вместо тебя пробежались по интернету, отобрали оттуда самые прикольные мемы и шутки и будем озвучивать.
2: И знаете, в наши дни строчки: «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою». Звучат не так уж печально, на самом деле.
1: Пусть там себе ни в чем не отказывает, да, пусть отдыхает. Так, смотри, у меня такая, ну мы сейчас часто беседуем с искусственным интеллектом, такое бывает, ищем информацию, просим совета даже некоторые. Смотри, как в тему. Да, ты абсолютно прав. Вложиться в альткоины, которые я предложил, было очень плохой идеей. Хочешь, я рассчитаю диету с учетом твоих новых финансовых возможностей?
3: Хорошо, это очень хорошо. Объявление. Компания студентов за умеренную плату поможет доесть салаты и прочие блюда с вашего новогоднего стола.
2: Легко, и такими студентами запасайтесь уже.
1: Да, легко и со вкусом. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем об инциденте, из-за которого чуть не сорвалась свадьба.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
5: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброго тебе чудесного утра вторника, 6 октября на календаре. Это Пробудители на Радиус FM, 9:25 в стране. И сейчас мы расскажем об инциденте, из-за которого чуть не сорвалась свадьба.
0: Вот это поворот!
3: Свадьба вообще такое событие, что ну вот все может пойти.
4: Да,
2: сомнительное, да?
3: Сомнительное, абсолютно точно. И вот свадьба, у них все красиво. Ну, знаешь, такая типичная американская свадьба. Зелень, какие-то деревья, арка, вот это, красиво, стулья, да. Там отец выводит. Ну, вот все, как мы себе представляем это фильм. За исключением одного небольшого нюанса. Во время вот этой самой клятвы, которая дается обычно возле этой арочки, жених услышал треск. И он думал, хоть бы это был позвоночник. Но нет, это была арка, которая была украшена цветами, вот этими лианками красивыми, все. И она падала ровно на него. И ужас. Все, что он успел сделать в этот момент, это буквально несколько шажочков назад, в сторону, неважно куда. Но арка была настолько большой, настолько массивной, что она все равно прилетела ему ровно по башке. Вот ровно
4: это
3: по башке.
4: О чем говорит? О том, что нужно... Нет, надо минимализировать. Вот все это, вся эта роскошь, она уже никому не интересна.
3: Я думаю, это
4: вот просто, знаете, поставить посередине деревни стол такой, вот накрыть его и просто отпраздновать свадьбу.
3: Это был знак, на самом деле.
2: А ты просто в деревне свадьбы никогда нет. Отмечала там. Хорошо, если отделаешься, просто упадет на тебя что-нибудь.
3: Есть же в американском вот этом бракосочетании момент, когда там священник обращается к залу, говорит, если есть кто-то против этого брака, скажите сейчас или умолкните навеки. Вот, ну арка все сказала. На этом надо было сворачиваться. Нет, приложили лед, там еще что-то, и пишут свидетели о том, что с гусиное яйцо шишка у него была на голове. Было принято через час решение все-таки продолжить свадьбу. Как сейчас складывается их семейный быт, непонятно. Но звоночки тревожные.
2: Я думаю, что она главная.
3: Ну да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. С хорошим настроением мы продолжаем свою утреннюю миссию. 9.33 в белорусской столице. Это пробудители на Радиус FM. И мы не заканчиваем, нам еще есть что тебе рассказать.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о странном способе заработать и помочь справиться другим с желанием все контролировать.
4: А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на улице Куйбышева. От Коммунистической улицы до улицы Сурганова. Там ты простоишь 9 минут. Также есть затруднения на улице Филимонова. От Парниковой до Запорожской. Там ты простоишь 8 минут. А теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. С тобой была я, Олеся Матусевич, рассказывала о пробках и погоде. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Я же обещал, что у нас для тебя еще очень много крутой информации с хорошим настроением. У нас, смотри, что нашел, 9.41 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И сейчас мы расскажем о странном способе заработать и помочь справиться другим с желанием все контролировать.
0: Смотри, что нашел.
2: Речь пойдет о девушке с не совсем обычной профессией. К ней обращаются состоятельные мужчины, которые занимают высокие должности. Многие из них руководители, там, директор крупных...
3: Все, мне уже нравится, я уже хочу себе такую работу.
2: Нефтяных компаний, по словам женщины, они обращаются к ней, чтобы расслабиться и оказаться в ситуации, где им, ну, не то, что не нужно все контролировать, а у них уже нет возможности все контролировать. Клиенты приходят к ней домой, надевают специальные кожаные маски. Кожаные маски собак. Собак. Не надо делать
3: что
2: такие
3: такое,
2: глаза. Речь об интиме не идет ни о каком абсолютно. То есть это не те услуги, о которых ты сейчас подумала. Далее она начинает их дрессировать. Они убирают квартиру. Они моют посуду. Они, я не знаю...
3: Платят за это деньги.
2: Лапками или, я не знаю, чем они готовят ужин. Она им их просит там подавать голос, все. И после этого, разумеется, они платят деньги. Ей остается еда, ей остается убранная квартира. Мужчины уходят счастливы, она с большим доходом.
1: Это типа, когда тебе не надо ничего контролировать.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: эта
2: да,
1: история, да?
3: Да, это типа бред какой-то полный. Вы что вообще? Понимаете, что вы только что сказали, что прочитали?
2: Ань, ты просто понимаешь, ты бесишься, что ты все это делаешь бесплатно, и тебе за это никто не платит, понимаешь?
3: Я никого в собак не переодеваю, Вась. Спасибо.
1: И маски такой крутой нет.
2: И маски у тебя крутой нет. Ты просто ей завидуешь, потому что все так, а денежки на счет
3: никакой. Хорошо, мальчики.
1: Интересно.
3: Через пару минуточек поговорим об этом в Лукнуло.
2: Хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, 9.50 на Радиус ФМ. Такая финальная порция мемов и шуток из интернета прямо сейчас для тебя. Лови.
2: Сейчас такую жизу выдам.
3: Давай.
2: Сосед, который всю жизнь сверлил, затих. Ну, блин, начал кашлять.
1: Хорошо, у меня такое наблюдение. Дельфины вот все-таки очень умные создания. Когда они попадают в неволю, они очень быстро обучают людей стоять на бортике бассейна и бросать им рыбу. Еще ни один из них не взял кредит на свадьбу.
3: Жена талантливого писателя на вопрос подруги: ну, каков он в постели, вздохнула и сказала: краткость, сестра таланта.
2: Да ладно? А где минусы?
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Светофор. У меня 90-60-90. Зато у меня 120/80.
6: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением простите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
5: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра ровно в белорусской столице. Это Пробудитель на Радиус FM. Мы... На сегодня
2: мы
1: что?
2: Просто
1: не хочу заканчивать. Ну, ребята, я хотел как-то оттянуть момент того, что на сегодня мы заканчиваем свою утреннюю миссию, и подарки мы тебе все отдали. И топовую музыку мы послушали. Но еще не всю на сегодня, но утро прошло чудесно.
3: И некоторые из нас даже зарядом бодрости каким-то зарядились, понимаешь? Это тоже хорошо.
4: А я все-таки, Паш, помогу тебе и закончу. И закончу, главное, красивым выражением для всех девчонок. Потому что у меня сегодня, понимаете, такой женский вайб. Дорогие девчонки, отучаемся останавливать коня на скаку, учимся говорить: «Ой, лошадка побежала!» В жизни реально помогает, а еще помогает включить на полную Радиус FM с 7 до 10 утра. Мы здесь, и завтра будем ждать именно тебя.
3: Ну а пока у Ани побежала лошадка, а она вслед за ней ловить, напоминаем, топовая музыка на Радиус FM продолжается. Кирилл Громов уже здесь, в студии, радостно, позитивно, готов делиться всем этим с тобой. Кирилл, привет тебе, легкого дня.
5: Всем привет, Беларуси, 10 часов и 1 минута. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Олеся Матусевич. Олеся, привет.
6: Привет. Далее расскажу о новых правилах для частных домов и об открытии криптобанка в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
6: Международную выставку «Инопром Беларусь» в Минске посетили более 15 тысяч человек из 40 стран мира и 70 регионов России. Форум стал площадкой для переговоров и заключения новых контрактов в рамках союзного государства и ЕАЭС. Минская выставка завершила международную серию проекта этого года, а следующий «Инопром» пройдет в Ташкенте весной 2027-го. В Беларуси ужесточили правила для частных домов. Строение теперь нельзя возводить ближе 3 метров границы соседского участка, а хозпостройки ближе 2 метров. Договориться с соседями и строить ближе, как раньше, больше не получится. Участки и дома, построенные до новых правил, сносить не нужно. Но расширять их в сторону забора теперь строго запрещено. Криптоплатформа Whitebird готовится открыть в Беларуси первый официальный криптобанк. Он позволит людям расплачиваться цифровыми деньгами за обычные покупки в магазинах. Также пользователи смогут брать банковские кредиты под залог своей криптовалюты, не продавая ее. Сервис будет полностью легальным благодаря контролю со стороны Нацбанка и ПВТ. В этом году европейские страны увеличили военные расходы на 15%, доведя их до рекордных 574 миллиардов евро. За последние 5 лет оборонные бюджеты в Европе фактически удвоились, опередив темпы роста затрат в США. Главным лидером по объемам финансирования армии в регионе остается Германия, а наибольший прирост трат показывают Польша и страны Балтии. Ученые исследовали образцы из глубоководного каньона у берегов Аргентины и открыли десятки новых видов морских животных. Среди необычных находок оказались кораллы, мелкие ракообразные и редкий глубоководный огурец Локи с наростами в виде рогов. На разбор части поднятых со дна организмов у исследователей ушло всего 2 недели. Все новые данные внесли в открытую научную базу, а в будущем команда планирует изучить соседний подводный каньон. И в завершении наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Прогноз погоды далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 со знаком «плюс», а в Бресте 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Отличный день» с Кириллом Громовым.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: знаете, что объединяет классную музыку и вкусную домашнюю еду? И то, и другое делает день лучше. И на Радиус FM мы обновили наш музыкальный тест и решили снова разыграть отличный аэрогриль. Механика простая. Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, слушай фрагменты топовых треков и ставь им оценки. Главное, не бросай на полпути. Чтобы попасть в список участников розыгрыша, тест нужно пройти обязательно до конца. Заходи на radiusfm.by, оценивай топовые треки и пусть тебе повезет. Ну и это видение будет сопровождать Дамиан и Давид через пару минут с треком Next Summer. Ну а сейчас давай перейдем к прогнозу погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске и Витебске сегодня 16-18 градусов. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. Ну а в Бресте сегодня от 20 до плюс 22.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: В нашей аптеке такого лекарства нет.
2: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
3: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
4: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
5: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Согласитесь, вторник — это абсолютно прекрасный, самый недооцененный день недели. Это когда ты уже вошел в идеальный рабочий ритм, уверенно держишь руль. Кофе кажется вкуснее, дела щелкаются сами собой, ты прекрасен. День отличный. На волнах Радиус FM, топовой радиостанции страны, как всегда, идеальный вайп. И чтобы сделать этот день еще более ярким и драйвовым, мы запускаем наш фирменный музыкальный марафон. Впереди полчаса топовой музыки. Ну а прямо сейчас небольшой анонс, под что мы будем разгоняться в эти 30 минут. Ну, например, мощный, взрывной и суперстильный трек «Hate Me» от Яркой Pink. Легендарный гипнотический вайб и хит «Swim» от феноменальных BTS. Романтический позитивный заряд «Be Mine» от Камрада раньше всех через пару минут. Заряжайся энергией на максимум, улыбайся этому дню и помни, если делать этот вторник идеальным, то только на максимальной громкости на Радиус FM. Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет. А самые актуальные новости к этой минуте тебе расскажет Олеся Матусевич. Олеся, привет.
2: Привет. Далее расскажу, будет ли ИИ маркировать материалы и с кем сыграет белорусская сборная по футболу в Лиге наций УЕФА.
0: В Радиусе новостей.
2: Президент Беларуси посетит полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где изучит новые научные разработки. Ему представят беспилотники, защищенную автомобильную технику, бронезащиту и средства борьбы с дронами, а также покажут результаты испытаний взрывчатых веществ. Ситуация с простудными заболеваниями в Беларуси остается стабильной. Основной сезонный подъем заболеваемости врачи ждут в конце января-начале февраля. В стране уже началась бесплатная вакцинация российской прививкой, которой планируют охватить 3/4 людей из групп риска, включая детей, пожилых и медиков. С 13 по 15 октября в Минском Falcon Club пройдет 32-я международная выставка «Медицина и здоровье». Более 70 участников из Беларуси, России и Китая покажут новинки в сфере реабилитации, косметологии и оздоровительного туризма. Гостей ждут мастер-классы, консультации врачей и инклюзивный фестиваль «Социальная страна». Вход на мероприятие бесплатный. OpenAI внедряет невидимые цифровые водяные знаки для текстовых ответов чата GPT и Codex. Мера вводится исключительно в странах Евросоюза для выполнения требований местной декларации об искусственном интеллекте. Маркировка поможет распознавать сгенерированный нейросетью текст, но не будет указывать на личность пользователя, достоверность информации или авторские права. Вводить эти метки по всему миру компания пока не планирует. Сборная Беларуси по футболу сыграет против команды Финляндии в матче Лиги наций УЕФА. Встреча пройдет в Будапеште. В предыдущем очном поединке в Хельсинки соперники разошлись миром со счетом 0-0. Впереди у белорусской команды остаются еще две заключительные игры турнира против Сан-Марино и Албании. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, а в Бресте 20-22 со знаком плюс. С тобой была Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Отличный день» с Кириллом Громовым.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.32. Бывает ли такое у тебя ощущение, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, пульс зашкаливает, а в голове только вот одна мысль? Ну все, это финал, я ухожу. Обычно такое происходит, когда неожиданно видишь, допустим, руководство в коридоре, открываешь баланс карт после насыщенных выходных, или когда прямо перед тобой их разворачивается какая-то погоня. Именно этой гамме безумных эмоций посвящен культовый европоп-хит «Die in your arms» от группы Комодо. И песня, конечно, про любовь и страсть, когда от чувств буквально умираешь в чьих-то объятиях, но иногда такой накал драмы случается в самые неожиданные ситуации. Вот, например, в американском штате Колорадо полиция и служба контроля животных развернули целую спецоперацию по поимке беглеца. Опасным нарушителем оказался 45-килограммовый гигантский черепах по кличке Лард, который сбежал из двора и устроил самую медленную погоню в истории. Он упорно и неторопливо полз в противоположную от дома сторону. На помощь выехали офицеры шерифа, которые с таким уже классным посылом, с камерами и криками «Ребят, помогите его поднять!» пыхтели, таща 100 фунта бронзовой чешуи обратно домой. Вот действительно, «Just die in your arms». Представляешь, как офицеры после этой погони падают на траву без сил, хватаются за сердце и тяжело дышат, пока 45-килограммовый вот этот зверек абсолютно спокойно смотрит на них с вопросом. «И ради этого вы меня подняли?» Самое смешное, что скорость преступника была 0,5 км/ч, но полицейские устали так, будто бежали марафон за гепардом. Но в любом случае, пусть таких классных сегодня историй будет как можно больше в твоем вторнике, а чтобы никакие капризы погоды за окном сегодня не застали тебя врасплох, давай прямо сейчас узнаем, что приготовили нам синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске и Витебске 16-18 тепла. В Гомеле, Могилеве и Гродно сегодня от 18 до 20. Ну а в Бресте сегодня плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11:42 на Радиус FM. Время твоей персональной прокачки и классных подарков. Прямо сейчас мы разыграем безлимитный абонемент в сеть современных фитнес-клубов «Адреналин». И забрать подарок проще простого. Первым делом нам нужно открыть Телеграм и в Телеге найти аккаунт Радиус FM по номеру телефона. +375 44 595 5569. Слушаешь наш спортивный вопрос и присылаешь цифру с правильным вариантом ответа. А вот вопрос звучит следующим образом. Многие из нас в тренажерном зале любят работать с гантелями, штангами и гирями. В фитнесе все эти снаряды объединяют одним красивым термином – свободные веса. А знаешь ли ты, какой именно предмет считается самым древним прототипом современной гантели, который использовали атлеты еще в Древней Греции для прыжков в длину и укрепления мышц? Вариант 1 – гальтеры, вариант 2 – болосы и вариант 3 – кетлы. Жду твой вариант ответа в нашем телеграме по номеру телефона 44 595 5569. Обязательно присылай свой вариант ответа. Еще раз напомню, вариант 1 – гальтеры, вариант 2 – болосы и вариант 3 – кетлы. Через два трека подведу итоги и узнаем имя победителя, который заберет абонемент в «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11:48, и мы подводим итоги нашего спортивного интерактива в Gift Time на Радиус FM. Итак, правильный ответ на наш фитнес-вопрос: каменные или металлические утяжелители с выемками для пальцев, которые древнегреческие атлеты использовали как прототип современных гантелей. Назывались гальтеры. И правильный вариант ответа под номером 1. И быстрее всех верный вариант в наш телеграм-аккаунт Радиус FM сегодня прислала прекрасная девушка Виолетта. Номер телефона заканчивается на 1853. Поздравляю тебя, Виолет. Безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» достается именно тебе. Ну а для всех напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лиза. Она всегда замечала настроение Димы, помнила его любимый кофе, спрашивала, как прошел важный день, первой предлагала встретиться. Дима ее тоже любил, просто не так. Он мог не писать весь день, спокойно провести выходные с друзьями и не всегда замечать, что Лиза расстроена. Однажды она сказала: «Мне кажется, я люблю тебя больше».
3: И что он ответил?
2: «Может быть». После этого Лиза начала считать, кто первый написал, кто чаще предлагает встретиться, кто больше скучает.
3: Но любовь вообще можно измерить?
2: Нет, но когда мы боимся быть нужными, меньше, чем другой человек нужен нам, мозг начинает искать доказательства. И тогда его молчание кажется равнодушием, желание побыть одному – отсутствием любви. Хотя люди действительно по-разному проявляют чувства. Для одного любовь – постоянно быть на связи. Для другого – приехать, когда тебе плохо. Один говорит о чувствах, другой показывает их поступками.
3: То есть любит не так, как я, еще не значит, любит меньше.
2: Да, но есть важная граница. Если тебе постоянно не хватает внимания, человек не интересуется твоей жизнью, избегает близости, а ты все время пытаешься заслужить его участие. Дело уже не в разных способах проявлять любовь. Тогда стоит спросить себя: мне достаточно того, что я получаю?
3: А если нет?
2: Не обязательно заставлять другого любить сильнее. Иногда два человека любят друг друга, но одному близости нужно гораздо больше. И здесь легко совершить ошибку. Начать уменьшать себя. Меньше писать, меньше хотеть встреч, делать вид, что тебе все равно. Но отношения – это не соревнование. Если ты любишь глубоко, это не недостаток. Важно другое. Способен ли человек отвечать на твою любовь своей заботой, вниманием и присутствием? Потому что вопрос не только в том, кто любит больше, а в том, достаточно ли тебе той любви, которую ты получаешь.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот практически без 15 секунд 12, и радиостанций много, Радиус FM у тебя один. Здесь ты получаешь не просто треки в колонках, а чистый концентрат крутых эмоций. В этом часе разыграем вкуснейший пирог от Штолли и разгоним полдень 30-минутным нон-стопом без рекламы и разговоров. Смотри, под что будем зажигать в ближайшие полчаса. Это Shut Up and Dance от Sophie and the Giants. Эмоциональный хит Sorry, I'm Here for Someone Else от Бенсона Буна. Ну и стиль Vibe Die For Me от Зейна. Настраивай приемники погромче и держи ритм этого дня, пока главный информационный срез к этому часу узнаем актуальные новости. Беларуси, 12 часов ровно, привет. Ну а новости к этой минуте тебе расскажет Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, какой спутник создают в БГУ и за какую награду поборется Юра Борисов.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко потребовал от белорусских ученых конкретных результатов в разработках для обеспечения безопасности государства. Об этом президент заявил во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии в Минской области. Одна из актуальных задач, по его словам, создать средства для эффективной борьбы с беспилотниками. Лукашенко подчеркнул, что государство рассчитывает не на обещания о будущих разработках, а на конкретные результаты в сжатые сроки. В БГУ создают пикоспутник размером всего 5 на 5 сантиметров для отработки новых каналов связи с Землей. Об этом сообщил ректор университета Андрей Король. Аппарат также планируют использовать для обнаружения микрочастиц космического мусора. Над проектом работают сотрудники и студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий. Они уже разработали модель будущего спутника. После завершения работ пикоспутник смогут вывести на орбиту, в том числе с борта Международной космической станции. В жилом комплексе «Минск-Мир» в Минске во втором полугодии 2027 года планируют открыть новый детский сад на 230 мест с бассейном. Он строится в квартале «Африка». Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района Эдуард Тамильчик. По его словам, в «Минск-Мире» также готовят документацию еще для одного детского сада. Работы могут начаться в конце этого или начале следующего года. Кроме того, еще один сад планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. В Барселоне акция протеста из-за жилищного кризиса завершилась беспорядками. После митинга 5 октября некоторые участники начали бросать бутылки и другие предметы в полицейских, а также поджигать мусорные контейнеры. В результате были задержаны 13 человек, в том числе один несовершеннолетний, более 20 полицейских получили травмы. Акции протеста из-за высокой стоимости жилья последние две недели проходят в разных городах Испании. Поводом для новой волны протестов стало выселение 87-летней женщины, которая прожила в своей квартире 71 год. Юра Борисов может претендовать на номинацию «Оскар» за главную мужскую роль в фильме Луки Гуаданино «Искусственный». Такой прогноз опубликовал Variety. В картине Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцвекера, а Эндрю Гарфилд — главу компании Сэма Альтмана. Variety сообщает, что Гарфилда и Марка Рейленса будут рассматривать в категории «За лучшую мужскую роль второго плана», а Монику Барбара — «За лучшую женскую роль второго плана». Премьера фильма состоялась 5 октября в Нью-Йорке. В широкий прокат он выйдет 25 декабря. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. Температура воздуха в Минске и Витебске плюс 16, плюс 18. В Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Бресте плюс 20-22. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM.

0: 12.30. Если твои отношения не похожи на идеальную драму, о которой только что спели Gay Easy и Halsey в треке Him and I, то, возможно, ты просто еще не встретил своего картонного человека. Вот, например, 11-летняя фанатка Бенсона Буна из США решила не ждать принца на белом коне и прямо в свой день рождения сыграла свадьбу с ростовой картонной фигуры любимого певца. Невеста была в белом платье и фате, подружки дарили подарки, а на свадебный ужин подавали исключительно куриные стрипсы и макароны с сыром. Девочка уже планирует следующий праздник, медовый месяц, с картонным мужем в тропиках. Вот это я понимаю, идеальный брак. Не храпит, зарплату отдает, на футбол с друзьями не ходит, а из расходов только пара коробок стрипсов. Единственный минус, если пойдет дождь, романтика может слегка разомкнуть. Держи свои мечты в тонусе и не усложняй свою жизнь. А чтобы никакие капризы природы не испортили твои планы на этот вторник, прямо сейчас давай узнаем, что там подготовила для нас небесная канцелярия.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Ветер порывистый, местами до сильного. В Минске и Витебске сегодня 16-18 градусов. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте сегодня от 20 до плюс 22.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: цитата.
1: 12.39 и прямо сейчас на Радио СФМ. Время вкусных интерактивов. На кону ароматный, румяный и невероятно вкусный пирог от Сти Пироговых «Штолли». Отличный повод устроить идеальное чаепитие с коллегами или семьей к предстоящему празднику День Матери. Инструкция простая, схема прежняя. Заходишь в телегу, находишь аккаунт Радио СФМ по номеру телефона плюс 375-44-595-5569. И слушаешь вырезанную цитату и присылаешь номер правильного варианта ответа. Внимательно, прямо сейчас мы слушаем фразу из известного мультика, после чего я назову варианты ответов. Поехали.
2: Глазу не верится.
3: Ну, Майк.
2: Меня показали по телевизору. Ты видел, да? Я и вправду талантливый. Алло. Я знаю. Что, гениально?
4: Да,
2: вся семья видела? Твоя мама. Ну что сказать, я просто фотогеничный.
1: Вот из какого же мультфильма прозвучала данная смешная такая фраза. Вариант 1 – корпорация монстров. Вариант 2 – делай ноги. И вариант 3 – морские гиганты. Пиши вариант ответа и свое имя в наш телеграм по номеру телефона. Плюс 375-44-595-5569. Всего через два трека я подведу итоги и узнаем, кто забрал пирог от сети пироговых «Что ли». Включаемся.
0: Акуна цитата. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: 12 часов 46 минут и время подвести итоги нашей игры Акуна цитата на Радиус FM. Та самая знаменитая мультяшная фраза, когда Майка Вазовского показали по телевизору. Это действительно вариант под номером 1 корпорация монстров. И быстрее всех правильный ответ в наш аккаунт в Телеграм Радиус FM прислал сегодня Стас, наш прекрасный слушатель. Стас, эти аплодисменты для тебя. Номер телефона у Стаса не указан, поэтому девочке, к сожалению, не смогу поделиться. Мы тебя поздравляем. Горячий, безумно вкусный пирог от Сти Пироговых, что ли, улетает прямо к тебе. Ну а пока напомню, что поздравить маму вкусно можно вместе с пирогами, что ли, ко дню матери. Доставка прямо из печи домой к семейному столу. Звоните 7978 и заказывайте на сайте что ли бай. Спасибо всем за игру. А наш дневной эфир продолжается. До конца этого часа впереди еще множество топовых хитов. Послушаем Purple Disco Machine и Kun Substitution и услышимся с тобой в часе новом.
0: Акуна цитата. Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: У меня 90-60-90.
6: Зато у меня 120-80.
7: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компани Технологии Компани Лимитед.
8: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкали Хьюгел, Email Angel и Ultra Nate. I'm moving to the sun. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Ну и первое место у The Bauza «Magnetic». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты когда-нибудь замечал, как интересно устроен рабочий вторник? Независимо от того, где проходит твой день, в кабине фуры, на строительных лесах, за прилавком, в цеху или в офисе, в час дня у всех наступает тот самый священный момент абсолютного единения. Момент, когда инструмент откладывается в сторону, чайник закипает, разворачиваются бутерброды, а в динамиках Радиус FM пополняется десяток топовых треков подряд, без рекламы, разговоров, и в ближайшие полчаса такой топовой музыки будет у нас много. Послушаем Imagine Dragons с треком Bones. До этого легкий, атмосферный и стильный трек Miles Away от Offenbach. И гипнотический танцевальный взрыв New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Настраивай приемники на максимум, чем бы ты сегодня ни занимался, и кайфуй вместе с нами. Не забывай, прямо сейчас на нашем сайте radiusfm.by проходит музыкальный тест. Заходи, оценивай свежие треки и забирай классный приз современной аэрогрили. Сразу после музыкального блока я к тебе вернусь, а пока узнаем актуальные новости. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет. А вот об актуальных новостях к этой минуте тебе готов рассказать Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, где открылся центр компетенции БелАЗа и за кем устроил погоду робот-доставщик.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские ученые совместно с МВД разработали и внедрили отечественное пластичное взрывчатое вещество. Над разработкой работали специалисты взрывотехнического центра внутренних войск МВД и Института химии новых материалов Национальной академии наук. В МВД сообщили, что испытания подтвердили надежность и эффективность боеприпасов с использованием новой взрывчатки. Разработку показали Александру Лукашенко во время его посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии. В БНТУ открылся центр компетенции БелАЗа с учебными лабораториями для подготовки будущих инженеров. Здесь студенты смогут изучать направления, которые не входят в стандартную университетскую программу, но востребованы на производстве. Центр оснащен современным оборудованием, в том числе технологиями виртуальной реальности. В БелАЗе рассчитывают, что такая подготовка позволит выпускникам быстрее адаптироваться на предприятии. Международная выставка «Медицина и здоровье 2026» пройдет в Минске с 13 по 15 октября. Falcon Club на проспекте Победителей 20 представит решения для реабилитации, ортопедии, эстетической медицины и косметологии, а также медицинского и оздоровительного туризма. В выставке примут участие более 70 компаний из Беларуси, России и Китая в программе свыше 40 мероприятий. В индонезийском городе Сурабая мощный взрыв повредил более 40 зданий, 5 человек пострадали. Взрыв произошел утром 6 октября на торговой улице Сан-Антонио в комплексе Пакуан-Сити. По предварительным данным, причиной могла стать утечка сжиженного газа из баллона в одном из ресторанов, однако обстоятельства происшествия еще расследуются. Взрывной волной были повреждены магазины, рестораны и жилые дома, улицу временно перекрыли. В Москве робот-доставщик попал на видео во время странной погони за пенсионеркой. На кадрах робот едет за женщиной с коляской по тротуару, а она пытается от него убежать. В какой-то момент расстояние между ними сокращается до нескольких метров. Почему робот двигался следом, неизвестно. Видео обрывается, когда он продолжает ехать за женщиной. И в завершение. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. Партнер начала часа – Белбет Фест.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный от слабого до умеренного. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14-16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 15-17. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 33, Lana Del Rey в треке Summertime. Так красиво поет про летнюю грусть, но давай будем честными. Настоящая тоска накатывает тогда, когда ты открываешь свежие вакансии и читаешь требования к кандидатам. Вот, например, под Минском компании требуется химик на зарплату до 11 500 рублей. Пу-пу-пу. Казалось бы, денег вагон, живи и радуйся, но список требований там такой, будто ищут не просто сотрудника, а главного научного консультанта для фильма «Интерстеллар». Кандидат должен владеть высшей органической химией, иметь минимум 20 лет опыта, свободно говорить по-английски и лично синтезировать полимерные компаунды с нуля. Это только верхушка айсберга. Дальше в описании идут термины, которые поймут буквально 3 человека на планете. Вот это я понимаю. Отработать каждую копейку. С таким списком навыков ты должен не просто ходить на работу, а буквально превращать воду в бензин прямо на парковке. Хотя, с другой стороны, приятно знать, что если ты 20 лет без сна и отдыха варил экспиоидные смолы, твое время наконец-то пришло. Но я надеюсь, что твоя работа прямо сейчас приносит тебе только радость и оптимизм. Тем не менее, это все скрасит еще и топовая музыка в эфире Радиуса, потому что через пару минут у нас Альберт Брайс с треком Wild, а заодно через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Give Time и определим счастливчика, которому подарим набор чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 14-16. В Могилеве и Минске ночью обещают 8-10 градусов, днем от 15 до 17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, днем от 18 до 20 градусов. Ну а в Бресте ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Послушаем трек Лизы Вертинской и Стаси Корсак «Белорусочка». Узнаем, как он создавался и какая она, современная белорусочка.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13.42 на Радиус FM. Время для уютных осенних пауз и отличных подарков в эфире Gift Time. И прямо сейчас у нас на кону набор премиального и невероятно ароматного чая Такамори. Это твой личный секрет идеального вечера. И чтобы забрать этот вкусный подарок, проще простого. У нас правило. Первым делом мы заходим в Telegram на своем смартфоне, на компьютере, где будет удобно. И в телеге мы находим просто обычный наш аккаунт по номеру телефона. +375 44 595 5569. И слушай вырезанное слово из песни, присылай номер правильного ответа. Задание у нас следующее. Прямо сейчас я тебе представлю одно всего лишь вырезанное слово из популярного трека, и твоя задача понять, что же это за песня, которую мы сегодня загадываем. Прямо сейчас давай мы послушаем это слово.
2: Голоса.
1: Давай еще разок.
2: Голоса.
1: Из какой же песни, из какого трека данное слово прозвучало? Вариант 1 — Люся Чеботина «По барабану». Вариант 2 — Мот «Шаде». И вариант 3 — Нилетто «Любимка». Присылай цифру с правильным вариантом ответа и свое имя наш телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569. И через два трека назову имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.49, время подвести итоги нашего музыкального интерактива Gift Time. И прямо сейчас зашифрованное слово, которое мы вырезали из аудиоотрывка, оно звучало следующим образом.
2: Голоса.
1: И эти голоса принадлежат треку Мота, который называется Шаде. Мот, Бад Индия. Топовый трек Шаде, который порвал многие чарты. И правильный вариант ответа был у нас под номером 2. И первым верную цифру в наш телеграм-аккаунт Радиус FM сегодня прислал Тарас, город Минск. Набор замечательного чая Такамори достается тебе. Поздравляем от всей души. Ну а пока напомню, долгий день позади, настало время для Такамори. Забудь о суете, расслабься, выбирай свой вкус для идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. Ну что, на этом мой эфирный отрезок подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Огромное спасибо всем за яркие ответы, отличную компанию, классный дневной драйв. Не переключаемся, остаемся на нашей волне. Уже в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Ну а с тобой мы сегодня встретимся в 17 часов в эфире Автодрайва, пока наша Олечка Венская в отпуске находится. Будем ее заменять, будем играть с тобой в топовые игры, рассказывать интересные новости, ну и, конечно, проводить классный вечер вторника в компании Автодрайва. Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
6: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
7: Лекфарм. Качество доступно.
8: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.
9: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
10: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На календаре вторник, 6 октября, и вторник — это день, когда рабочая неделя набрала самый максимальный оборот, и суета понедельника в целом спала, и мысль на сегодня очень даже простая. Решаем задачи последовательно, не пытаемся делать 5 дел одновременно и бережем свои нервы. И чтобы работалось комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Также у нас прозвучит Future X с треком This Kind Of Love. Ну и самым первым в твоей динамике ворвется Avalon Roxton с треком Vertigo. Вот на таком настроении и будем двигаться ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай. И прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. В Минске 14 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, для чего в Могилеве стартовал студенческий медиафорум и может ли цифровое общение заменить личные встречи.
0: В радиусе новостей.
2: Президенту показали новые белорусские средства для обнаружения и уничтожения беспилотников. Разработки продемонстрировали Александру Лукашенко во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии. Среди них система обнаружения и сопровождения БПЛА, беспилотники, средства бронезащиты и специальное снаряжение. Также главе государства показали испытания высокоэнергетических взрывчатых веществ и защищенную автомобильную технику. В Могилеве стартовал белорусско-российский студенческий медиафорум, который собрал более 100 участников. Форум проходит в третий раз, его главной площадкой стал Белорусско-российский университет. В течение 3 дней студенты из белорусских и российских вузов будут работать в творческих группах, общаться с экспертами и создавать собственные медиапроекты. В Брестском районе строят теплицу, в которой выращиванием овощей будет управлять искусственный интеллект. Площадь нового комплекса — 1,6 гектара. Проект реализует китайская компания на территории комбината Берестия. ИИ будет контролировать температуру и освещение, а также подачу необходимых растениям веществ. Теплицу планируют построить до конца года, после чего проект могут расширить еще на 10 гектаров. Фрэнсис Хальсен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года. Бельгийско-американского ученого отметили за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино космического происхождения. Обсерватория находится подо льдом Антарктиды и занимает около 1 кубического километра. С ее помощью ученые обнаружили нейтрино, пришедшее из-за пределов Солнечной системы, и смогли исследовать процессы во Вселенной, недоступные для наземных ускорителей частиц. Личные встречи помогают людям лучше общаться и понимать друг друга, чем переписка и видеозвонки. К такому выводу пришли ученые из США и Австралии, проанализировав более 1158 исследований. По их данным, при онлайн-общении люди в среднем меньше вовлекаются в разговоры, слабее реагируют эмоционально. При этом для некоторых людей, например, застенчивых, общение в интернете может быть более комфортным. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США — 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей — 3 рубля 58 копеек. 10 китайских юаней — 4 рубля 59 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный от слабого до умеренного. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, 16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8, 10, днем плюс 15, 17. В Гродно ночью плюс 9, 11, днем плюс 17, 19. В Гомеле ночью плюс 10, 12, днем плюс 18, 20. В Бресте ночью плюс 7, 9, днем плюс 20, 22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Вот слушаешь про эти звезды и думаешь, эх, вот бы сейчас улететь на какой-нибудь красивый остров, снять видовой особняк и просто выдохнуть. А потом открываешь свое банковское приложение и понимаешь, что, ну, пока что просто помечтаем, но никуда не поедем. И, в общем-то, к чему я про все эти острова? На Мальте компании туристов немножко не повезло. Они сняли роскошный дом, а ночью к ним пришел призрак. Сначала потусторонний кричит «Мама!», потом тумбочки летают, а под конец эта нечисть берет и просто швыряет мужика на кровать. Ребята в панике вызвали полицию и даже священника. Священник приехал, посмотрел и ушел без комментариев. Видимо, понял, что тут даже в целом обряд экзорцизма абсолютно бессилен. Нужен хороший юрист. Потому что агентство недвижимости уже пригрозило судом всем, кто пишет про призраков. Мол, в тот вечер дом вообще пустовал. Так что, если тебе кажется, что твоя неделя идет как-то не так, расслабься, у тебя в спальне хотя бы никто не кричит «мама» и не выселяет тебя раньше времени. Ты совсем обязательно справишься. Ну а чтобы знать, в чем завтра выходить покорять этот город, слушаем прогноз погоды от Влада Радюкова.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный от слабого до умеренного. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, 16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8, 10, днем плюс 15, 17. В Гродно ночью плюс 9, 11, днем плюс 17, 19. В Гомеле ночью плюс 10, 12, днем плюс 18, 20. В Бресте ночью плюс 7, 9, днем плюс 20, 22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Реклама. Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: сладкие летние ночи. Ну вот бывает же такое состояние. На улице темнеет, город затихает, а у тебя внутри, ну вот вдруг включается режим какой-то суперчеловека. Днем ты просто ходишь и функционируешь на минималках, а ближе к ночи все. Ты готов и жизнь поменять, и бизнес открыть, и даже испанский с нуля выучить. И это на самом деле не просто твои какие-то приколы. Нейробиологи подтвердили, что поздно вечером в нашей голове реально снижается уровень кортизола и на время отключается внутренний критик, который говорит все время: «Нет, ты не сможешь, нет, не надо». Мозг буквально дарит тебе идеальную версию, без страхов и сомнений. И знаешь что? Ты красавчик уже просто потому, что способен поймать это настроение. Неважно, побежишь ты завтра или сладко проспишь все утро, самое главное, что эта дерзкая энергия в тебе есть. Держи ее и не давай рутине ее рушить. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о разных автомобильных нововведениях.
1: Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: У меня 90-60-90. Зато у меня 120-80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компей Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Этот выпуск я посвящаю таксистам. Признавайся, сколько раз за смену ты сегодня успел услышать от пассажира: «А можно, пожалуйста, побыстрее? Я доплачу». Если ты за рулем с шашечками или оклеенным кузовом, забудь про такие просьбы на ближайшую неделю. Нажать на газ и проскочить на мигающий желтый сейчас может стоить не просто штрафа, а вообще право работать в такси. Почему? Сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: По 9 октября включительно ГАИ Беларуси берет под особый контроль водителей такси. Рейды проходят по всей стране. Инспекторы будут отлавливать пьяных за рулем, бесправников, любителей гонять на красный и шишковать в потоке. Параллельно проверяют техническое состояние машин и то, как пассажиров перевозят по правилам. К слову, нарушителям не скрыться. К проверкам подключили республиканскую систему видеомониторинга. А при серьезных косяках штрафы прилетят не только водителям, но и руководителям таксопарков. Причина таких масштабных проверок простая – статистика. С начала года уже произошло почти 70 аварий с участием такси, в которых пострадали множество человек. Так что, если вызываешь такси в начале октября, не удивляйся регулярным остановкам инспекторами. А если сам сидишь за рулем, то пристегивай пассажиров, проверяй аптечку и езжай строго по правилам. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Сахар.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, на связи по-прежнему с тобой Леша Якимович. У нас вторник, 6 октября. И вторник — это время, когда рабочая неделя уже набрала в целом ход. И самое главное сейчас — это держать правильный темп и не усложнять то, что можно сделать просто. И мысль дня сегодня такая: двигаемся по задачам без лишней суеты, решаем вопросы по очереди и бережем свое спокойствие и нервы. И чтобы работать было комфортнее, приятнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы, разговоров, только ты, самая топовая музыка. И послушаем с тобой Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die. «Дай мне умереть» — это про легкую драму в момент, когда за 5 минут до обеда тебе присылают сообщение: «Слушай, есть одна правка, очень неприятно». Также послушаем с тобой Тиесто с треком Lay Low. «Затаиться» — это про рабочую тактику во второй половине дня. И даже не спори. Ну и Алекс Альта и KDDK с треком One and Two. Вот такие вот дела у нас планируются в ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 15.01, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие новые специальности появятся в БГУ и как китайская пенсионерка спасла разоряющееся кафе сына.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко на испытательном полигоне под Минском потребовал от ученых мгновенных результатов в сфере национальной безопасности. Никаких сказок и пустых обещаний. Армии нужны готовые и эффективные решения здесь и сейчас.
3: Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить сев, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
2: БГУ откроет две новые специальности в 2027 году – цифровая история, финансовый инжиниринг. Об этом сообщил ректор университета Андрей Король. На первой будут готовить специалистов, которые смогут работать с историческими архивами и музейными коллекциями с помощью цифровых технологий. Финансовый инжиниринг объединит знания в области финансов, математики, программирования и анализа данных. За последние 5 лет БГУ открыл 25 новых специальностей, 23 из них уникальные для Беларуси. Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия в стране. За поправку проголосовали 106 депутатов, против 18, еще шестеро воздержались. Для окончательного принятия потребуется еще одно голосование не ранее, чем через 3 месяца. Его планируют провести 12 января 2027 года. Сейчас Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. 86-летняя жительница китайского Циндао спасла от разорения кофейню сына и сама стала бариста. Джао Циин взяла управление заведением в 2015 году, когда оно оказалось на грани закрытия. Чтобы научиться делать рисунки на кофе, женщина тренировалась на стиральном порошке, разведенном в горячей воде и соевом соусе вместо кофе. Сейчас кофейня стала популярной у жителей и туристов, а сама Джао продолжает работать и общаться с посетителями. И в завершение. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. Партнер начала часа – Белбет Фест.
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
2: Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный от слабого до умеренного. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14-16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 15-17. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиос ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиос ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиос ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Нам как будто намекают, что иногда полезно сместить фокус самого себя и посмотреть на что-то действительно безумное. Например, на то, как сингапурские инженеры пытаются переиграть природу. На самом деле, зрелище забавное. В общем, они создали робота по имени Альбатрос, который умеет, буквально все. В воздухе кружится, как вертолет, по воде рассекает под парусом, а хвостом вообще гребет, как рыба. Такой настоящий трансформер 21 века. Правда, есть один нюанс. Работает все это чудо техники только в штиль. Настоящие волны и все. Этот парень просто камнем идет ко дну. И вот тут возникает логичный вопрос. Если даже сингапурский робот-супергерой пасует перед непогодой, то какие шансы у нас с тобой, простых смертных? Вот прямо сейчас и узнаем. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16. В Могилеве и Минске ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 15, плюс 17. В Гродно ночью 9, 11 выше нуля, днем 17, 19 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20. И в Бресте ночью плюс 7, плюс 9, а днем плюс 20, плюс 22.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Свежий трек.
3: Свежий трек. На радио СФМ.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ.

0: Слушай, ну это уже издевательство какое-то, честно. Но невозможно под такую музыку оставаться серьезным взрослым человеком со взрослыми проблемами. Вот ты просто включаешь этот трек, выключаешь мозг, забиваешь на все проблемы и начинаешь дико дрыгаться в такт, даже если просто несешь пакет с мусором. И тут даже ученые подтверждают, что такая музыка хорошо снимает стресс. Так что если тебя сейчас накрыло этим ритмом, то просто кайфуй. Ты все делаешь красиво и совсем обязательно справишься. Ты на Радиус FM, не переключайся. У нас тут только самые топовые треки, которые заряжают тебя на успешный день.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Очень приятное время у нас сейчас на часах. Буквально часик-другой, и в целом можно убегать с работы, так что потерпи еще немного. Ну и пока ты все еще на работе, давай обсудим один сегодняшний праздник. Сегодня отмечают Всемирный день охраны мест обитания. Ну, кажется, скучный праздник, что в нем такого? А ведь наша с тобой среда обитания — это не только природа вокруг, но и уникальная атмосфера, которую мы создаем сами. Наш уютный дом, удобное кресло в офисе, ну и, конечно же, правильная музыка. И я считаю, что нужно стать частью этого праздника, и по этому поводу запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты, самые вкуснейшие треки. И давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Эйюла с треком «Хумай». Также у нас прозвучит Маккензи Аромба с треком «Underwater». И самым первым в твоей динамике залетит Алекс Уоррен с треком «Ordinary». Вот на таком уверенном настроении мы влетаем в четвертый час, поэтому никуда не переключайся, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, чем был необычен сентябрь в Беларуси и какую картину продали за 1,35 миллиона долларов.
0: В радиусе новостей.
2: Энергоемкость белорусской экономики к 2030 году планируют снизить на 4%, а долю собственных энергоресурсов довести до 33%. Об этом сообщил замминистра энергетики Владислав Долгий. В ближайшие 5 лет в Беларуси также планируют построить и модернизировать около 18,5 тысяч километров электрических сетей, обновить оборудование и продолжить цифровизацию энергетики. При этом потребление электроэнергии в стране за последние 5 лет выросло на 16%, более чем на 5 миллиардов киловатт-часов. «Белакт» планирует вдвое увеличить производство сухих детских смесей до 15 тысяч тонн в год. Для этого в Волковыске строят новый цех, который планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 380 миллионов рублей. Он также позволит дополнительно перерабатывать 61 тысячу тонн молока в год и создать 60 рабочих мест. «Белакт» — единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Сентябрь в Беларуси был теплее нормы, и таким бывает примерно раз в 7-8 лет. По данным Белгидромета, средняя температура составила 13,9 градуса, на 1,2 градуса выше климатической нормы. При этом месяц оказался дождливым. В среднем по стране выпало 134% нормы осадков. Самым теплым днем стало 9 сентября. В Бресте воздух прогрелся до 31,5 градуса, а 29 сентября в Езерище температура ночью опустилась до плюс 0,7. Франция впервые успешно испытала стратегическую баллистическую ракету М-51-3 с борта атомной подводной лодки. Запуск провели в Северной Атлантике с подлодки «Ле Вижелан». Ракета не несла ядерного заряда. По данным французского Минобороны, она упала в нескольких сотнях километров от побережья. За запуском с борта военного корабля наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон. М-51-3 предназначена для французских атомных подлодок и способна нести ядерные боеголовки. Картину, купленную в США за 30 долларов, продали на аукционе за 1,35 миллиона долларов. Полотно оказалось работой известной американской художницы-сюрреалистки Гертруды Аберкромби, созданной в 1951 году. Владелец заметил подпись художницы на картине и позже нашел ее фотографию на выставке. Эксперты подтвердили авторство и выяснили, что в 1952 году Аберкромби передала картину врачу в качестве оплаты за медицинскую процедуру. Почти 75 лет работа хранится в семье врача. И в завершение. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 59 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный от слабого до умеренного. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 14-16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 15-17. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Это буквально гимн идеальному отдыху, когда хочется просто кайфовать и чтобы все проблемы решались сами собой. И знаешь, в Китае эту мечту довели до абсолюта. Там сейчас настоящий бум на заместителей по жизни. Это люди, которым можно заплатить за любую бытовуху, постоять в очереди, там навестить родственников или поссориться с кем-то от вашего имени. Одним словом, мечта интроверта. Эх, вот бы еще нанять себе такого заместителя, который вместо тебя завтра пойдет на улицу в непогоду. Но пока такую услугу не придумали, придется одеваться потеплее самим. А вот чтобы узнать, к чему готовиться, прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода Бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16. В Могилеве и Минске ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 15, плюс 17. В Гродно ночью 9-11 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Гомеле ночью 10-12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от 7 до 9 выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.

0: и ты вдруг четко понимаешь, кто ты и где ты. И, кстати, исследователи посчитали, что каждый из нас в день принимает около 35 тысяч решений. И 90% из них — это полная ерунда, вроде отложить будильник еще на 5 минут. Но вот тебе одно из правильных решений. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by. Мы там запустили наше музыкальное тестирование. Суть абсолютно простая. Слушаешь отрывки топовых треков, ставишь честные оценки, а мы за это разыгрываем аэрогриль. И только есть одно правило. Обязательно пройди тест до самого конца, чтобы попасть в список участников. Поэтому скорее беги на наш сайт, заряжай вкусную музыку, рули своей жизнью. Но уже в следующем часе здесь будет Кирилл Громов с его автодрайвом. Будет много классной музыки, интересных фактов и даже будет возможность выиграть топовые призы. Только я тебе этого не говорил. В общем, а с тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: У меня 90-60-90. Зато у меня 120/80.
2: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочитайте инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимитед.
4: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячий трек. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вторник, 17 часов, самый сложный отрезок рабочей недели официально позади, прибавляй звук в автомобиле. Сегодня с тобой Кирилл Громов, заменяю Олю Венскую, но ближайшие 3 часа мы проведем в привычном ритме. Новости, игры, подарки и юмор. И ближайшие полчаса блоки на изи. История мужчины, который уверяет, что привез фотографию с 3-го тысячелетия. В тачке Тай мы обсудим, какие необычные автомобили житель Беларуси собирает с нуля в собственном гараже. Ну а пока узнаем самое актуальное событие к этой минуте. В Беларуси 17 часов. Главные новости к этому часу готова рассказать Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу о начале отопительного сезона в регионах страны, а также о том, почему после тренировок не стоит смотреть на весы.
0: В радиусе новостей.
2: Минск и Вашингтон прорабатывают вопрос организации личной встречи лидеров двух стран, однако она должна быть наполнена реальными договоренностями, а не проводиться ради галочки, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, между странами сохраняется рабочий контакт, стороны заинтересованы в торгово-экономических связях и совместной борьбе с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. Минск открыт к диалогу с США, но добиваться встречи любой ценой не намерен, добавил министр. Более 600 тысяч человек прошли лечение и оздоровление в белорусских санаториях за 9 месяцев этого года. При этом заполняемость здравниц летом и в сентябре стабильно держалась на высоком уровне, выше 90%. Выручка от реализации услуг выросла на 12%. Растущий спрос со стороны медицинского туризма принес белорусским санаториям 476 миллионов рублей. Заработанные средства здравницы традиционно направляют на модернизацию и развитие. В Гродно и Брестской области стартовал отопительный сезон. Энергетики приступили к подаче тепла в социальную сферу. Детские сады, школы, медучреждения, а также в музеи, библиотеки и гостиницы. Накануне отопление также начали включать в Лиде и Сморгоне. В Гродно Энерго пояснили, что при среднесуточной температуре выше плюс 10 градусов объекты переведены в режим протапливания с оперативным регулированием подачи тепла. Внимание минских автомобилистов! Сегодня с 17.45 до 19.10 пройдет следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП на улице Машерова. На время проведения следственных действий движение транспорта частично ограничат. Затронута крайняя левая полоса при повороте с улицы Тимирязева в сторону проспекта Машерова, а также крайняя правая полоса по самому проспекту Машерова в направлении проспекта Победителей. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута. Если вес не уходит, через неделю тренировок бросать рано. Бразильские ученые доказали, всего за 7 дней силовых нагрузок организм начинает активно сжигать опасный внутренний жир и блокирует накопление нового. При этом топится в первую очередь самый опасный – висцеральный жир, окружающий внутренние органы. Эксперты советуют смотреть не на весы, а на одежду и объемы. Тело уже меняется изнутри, и главное – не останавливаться. И последние герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои-2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.
4: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью плюс 8-10, днем 15-17 выше 0. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Снова в эфире «Автодрайв». Помните, как в детстве мы завидовали людям, у которых были игрушечные машинки на пульте управления? А ведь казалось, вырасту, первым делом куплю себе такую. И наш соотечественник Сергей закрыл этот гештальт по-взрослому. В 36 лет он с нуля начал собирать в гараже миниатюрные электрические тракторы и грузовики. Полноценная рулевая рейка, мощный электромотор, кузов, сварка. Каждая такая игрушка обходится мастеру примерно в 6 тысяч белорусских рублей. Сейчас его техника вовсю катает детей на праздниках, а прошлым летом племянник Сергей на мини-грузовике даже перевез весь урожай картошки с огорода. Фотография прикладывается, очень смешно выглядит. Ну а далее у нас в блоке на Изи мы переключимся с темы космического масштаба. Расскажу про мужчину, который уверяет, что сгонял в будущее и вернулся со снимком из третьего тысячелетия. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: На изи. Тут в интернете объявился очередной путешественник во времени. Мужчина со скрытым лицом и измененным голосом уверяет, что только что вернулся из 3311 года. Ну, поверить как-то тяжеловато в это, но в качестве доказательства он показал снимки летающих машин и футуристического города. Правда, пользователи сети восторга не оценили и быстро сделали вывод, что в 33 веке, похоже, победили не сверхтехнологии, а обычный фоторедактор. Вот так всегда. Человек старается, летит сквозь века и пространство, а ему в комментариях пишут, что это фейк, нейросеть, я тебе не верю. Если уж и путешествовать во времени, то хотя бы, ну, привозите из 3300 года курс валют или результат спортивных матчей, это сработало бы куда убедительнее. Ну а через три топовых трека я вернусь в эфир с точным прогнозом погоды, а также расскажу, какой крутой приз мы разыграем сегодня в нашей игре «Фейк Контроль». Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. Аптека.by. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топа.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: В эфире «Автодрайв», и если верить социологам, именно во вторник вечером люди совершают больше всего импульсивных покупок за всю неделю. Мозг устал от начала недели и требует какой-то компенсации. Так что, если прямо сейчас тебя тянет заказать третью пиццу или спонтанный какой-то билет на море, знай, это не ты, это магия вторника. Ну и совсем скоро во втором части программы мы разыграем отличный подарок. Вернусь к тебе со свежими правилами нашей игры «Fake Control». А пока узнаем, кто из исполнителей будет заряжать тебя в ближайшие 10 минут, послушаем трек «Think About Us» от D.O.D. Поппи Баско. Также нас ждет драйвовый вейв от Фастбоя. Ну и легендарный One Republic с песней Give Me Something. И заодно прямо сейчас узнаем, какую погоду нам обещают синоптики на этот вечер.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 14-16 со знаком плюс. В Могилеве и Минске ночью обещают 8-10, днем плюс 15, плюс 17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 градусов. В Гомеле ночью 10-12 тепла, днем от 18 до плюс 20. В Бресте ночью 7-9 градусов, ну а днем 20-22 выше нуля.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.бай и по телефону 8029-324-6666.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
3: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
0: Наша.

0: На Радиус FM «Автодрайв».
1: Делаем этот вечер еще ярче и запускаем нашу игру «Фейк Контроль». Прямо сейчас заходи в официальный телеграм-канал радиостанции «Радиус FM». В свежем посте тебя уже ждет задание. Посмотри на картинку и угадай в комментариях, какой именно предмет туда дорисовал искусственный интеллект. Казалось бы, вот привычная картинка, но есть что-то вот необычное. Уже через два топовых трека с помощью рандомайзера я выберу финалиста, который заберет наш фирменный приз — силиконовую фитнес-бутылку от «Радиус FM». Включайся, мы играем.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус FM «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: Вторник уверенно движется к финалу, рабочий день позади. Это значит, что пришло время отвлечься от повседневной рутины и проверить интуицию. Наш рандомайзер сделал свой выбор на связи со студией сегодня. Алина. Алина, привет. Как держится бодрость после рабочего дня?
2: Привет, все супер.
1: Все классно?
2: Да.
1: Чем занимаешься?
2: Работаем потихонечку.
1: До сих пор. Пора как-то уже сворачивать эту лавочку, я считаю. Но в любом случае, это да. Отлично, вектор понятен. Переходим к делу. Правила фейк-контроля у нас простые. Я зачитываю тебе три новости. Все три звучат как полнейший абсурд, но одна из этих новостей абсолютно реальный факт. Угадаешь настоящую, заберешь наш фирменный приз. Условия понятны?
2: Да.
1: Внимательно слушаем. Первая новость. В США голубь 3 часа управлял дроном через случайно оставленный пульт. Вторая новость. Пенсионер из Италии выиграл суд у своего храпящего попугая. И третий вариант. В Исландии установили первый в мире дорожный знак для троллей. Как ты думаешь, какая новость у нас на самом деле правдивая, несмотря на те названия, которые произнесены были? Как ты думаешь?
2: Ну, как будто бы первое, больше правдоподобное.
1: Там, где США, голубь 3 часа управлял дроном через оставленный пульт, да?
2: Да-да-да.
1: Тем не менее, Алина, я поставлю вот такой звук. Потому что правильный вариант ответа у нас под номером 3. Действительно, в Исландии установили первый в мире дорожный знак для троллей. И дорожные службы этой страны реально установили официальные знаки, предупреждающие о возможном появлении сказочных троллей. Самое смешное, что инициатором выступало само Министерство транспорта ради сохранения культурного наследия. Но в любом случае, мы не расстраиваемся. Алин, спасибо большое тебе, что поиграла вместе с нами. Тем не менее, «Автодрайв» продолжается на Радиус FM. Не упусти возможность через пару минут узнать самое интересное. Не переключайся.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 6 часов вечера, вторник, время, когда рабочий день официально уже все позади, а мысли плавно как-то переключаются на домашний уют, ужин и отличные фильмы. И, кстати, психологи уверяют, что вечер вторника — это лучшее время для уютных кинематографических открытий. И в ближайшие полчаса мы проверим твою киноэрудицию, сыграем 7 кадров. Не исключено, что именно сегодня кто-то из вас заберет рекордное количество баллов за молниеносное угадывание фильма. И на кону у нас Яндекс.Станция. А пока держим в курсе самых главных событий этого дня и узнаем, актуальные новости. В Минске ровно 18 часов. О самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу о контактах Минска со странами ЕС и о том, почему Роналду больше не хочет выходить на поле.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь намерена развивать собственные технологии, в том числе для защиты от беспилотников. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки на испытательный полигон Института порошковой металлургии. Президент ознакомился с беспилотниками и средствами их обнаружения, сопровождения и уничтожения. Ученые показали испытанные разработки и новые образцы. Государство вкладывает серьезные средства в науку, поэтому разработки должны давать конкретный результат, подчеркнул белорусский лидер. Контакты Минска со странами Европейского Союза постепенно возобновляются, однако стороны предпочитают не афишировать этот диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, после событий 2020 и 2022 годов европейским политикам не просто менять риторику и объяснять избирателям отход от политики изоляционизма, поскольку все каналы взаимодействия перекрывали именно они. Беларусь же открыта к диалогу, но ведет его с достоинством. Белорусские погранслужбы, таможни и медики полностью готовы к любым нештатным ситуациям, включая риск завоза опасных инфекций. В ведомстве подчеркнули, что профильные службы регулярно проводят совместные учения и жестко контролируют пункты пропуска. Повод для комментариев – слухи о возможной вспышке легочной чумы в России после гибели сотрудницы противочумного института. Российские власти официально опровергли эти данные. Во Франции масштабные протесты старшеклассников привели к блокировке около 1800 средних учебных заведений по всей стране. Учащиеся требуют решить проблему недофинансирования системы образования, ликвидировать нехватку учителей и сократить переполненные классы. Демонстрации в ряде городов сопровождаются столкновениями с полицией, актами вандализма, что усиливает давление на правительство на фоне бюджетного дефицита и приближающихся президентских выборов. Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее тренирует Жорже Жезуш. Конфликт разгорелся после матча с Норвегией. 41-летний форвард впервые за 18 лет не вышел на поле, а тренер на пресс-конференции заявил, что извиняться не собирается. Роналду покинул расположение команды и написал, что когда-нибудь расскажет правду. Он твердо решил не играть за сборную при нынешнем наставнике. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США стоит 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,59. И последний «Радиус ФМ» возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью плюс 8-10, днем 15-17 выше 0. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Хорошее кино всегда заряжает эмоциями, и наша игра «7 кадров» — это еще и крутые подарки. Если ты готов побороться за главный приз недели — умную колонку с Алисой, тогда включайся прямо сейчас. Схема у нас простая. Мы открываем телеграм-канал «Радиус FM» и ищем свежий пост. Там нейросеть сгенерировала кадр, где в центре сюжета нахожусь я, ваш покорный слуга Кирилл Громов, а вокруг зашифрованы детали одного очень известного фильма. Пиши свой вариант в комментариях, и уже в следующем выходе я выберу участника, с которым мы разыграем баллы в эфире. Заходи в телеграм «Радиус FM», угадывай и побеждай.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Снова в эфире «Автодрайв». Пришло время узнать, кто сделает мощный шаг к главному призу этой недели — умной колонке с Алисой. На связи со студией наш игрок Антон. Антон, привет.
2: Да, привет. Всем здравствуйте.
1: Рассказывай, как проходит твой вечер вторника, что интересного уже успело случиться у тебя?
2: Ой, ну, наверное, не буду я слушателей грузить своими проблемами. В целом устал, как будто уже пятница, а не вторник.
1: Есть такое ощущение, да. А как у тебя дела с кино? Любишь ли ты смотреть фильмы и часто вообще пересматриваешь?
2: Да, да, люблю. Если есть время, почему бы и не посмотреть, пересмотреть.
1: Отлично, этот навык тебе пригодится, но чтобы убедиться, что все действительно честно, давай прямо сейчас мы ответим на вопрос, какой же фильм сегодня мы загадывали в нашем телеграм-канале Радиус FM.
2: Так, по-моему, «Бойцовский клуб» был, «Бойцовский клуб».
1: И абсолютно верно. Вот эти громкие аплодисменты в твою честь, это абсолютно правильно. Ну а прямо сейчас мы переходим к самой игре. Напомню правила. Я буду называть по одному слову подсказки, описывающему известный фильм. Всего их может быть у нас семь. Семь слов и семь подсказок. И чем раньше ты отгадаешь киноленту, тем больше баллов заберешь в зачет недели и возможность выиграть Яндекс-станцию. Готов?
2: Да, заряжен, готов.
1: Поехали.

0: Первая подсказка. Путешествие.
1: Изгой.
0: Нет.
1: Там, где катастрофа, авиа.
0: Не то. Едем дальше.
1: Ну да, хотел.
0: Вторая подсказка. Царские покои.
1: Покои. Что-нибудь из сказок последних современных.
0: Давай, думай. Если не знаешь, можешь говорить нет. Можешь говорить. Если не знаешь, можешь говорить еще слова подсказки.
1: Давайте еще подсказку.
0: Машина времени.
1: Так. Есть ощущение, что это проклятые морлоки.
0: Нет.
1: Фильм «Машина времени».
0: Не
1: так...
0: то.
1: Нет.
0: Не то. Едем дальше.
1: Давайте дальше.
0: Грозный.
1: Еще так. Можно подсказку еще?
0: Вылечат. Давай. Ну уже 7 подсказок было, ну.
1: Слушайте, я как будто больше запутался, чем приближаюсь к ответу.
0: Ну что, 3, 2, 1 и...
1: Ай-яй-яй.
0: Ну что, это Иван Васильевич меняет профессию. Сегодня был загадан такой у нас фильм. Но, тем не менее, Антон, не расстраиваемся. В любом случае, спасибо тебе огромное за эту игру. Баллы посчитаны, немножечко мы не угадали. Но, тем не менее, мы услышимся с вами через 3 топовых трека. Вернусь в эфир и расскажу, какие необычные новости мы обсудим во второй получасовке. Не переключайся.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: У меня 90-60-90.
6: Зато у меня 120-80.
7: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологии Компани Лимит.
8: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Tired of

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Вторник уверенно перешагнул за экватор. Если ты до сих пор не дергаешь головой под музыку в такт, значит, рабочий день, походу, затянулся. Вторник — это уникальный на самом деле день и вечер. Энтузиазм понедельника уже угас, но до пятницы еще жить и жить. Так что главный девиз на этот вечер — двигаться легко и исключительно на позитиве. Смотрим, что сейчас во второй половине часа у нас будет происходить в блоке «Факт-чек». Мы выясним, что происходит с жизнью и кошельком человека, который волевым решением навсегда избавился от шопоголизма. Ну а вечер в раскладе мы заглянем в астрологические карты и узнаем, какие приятные сюрпризы подготовили звезды на сегодняшний вечер лично для нас с тобой. Ну а прямо сейчас мощная музыкальная подзарядка. В ближайшие 10 минут в эфире взрывной ремикс на «Дракула» от Дженни и Тейм Импала. Также послушаем зажигательный дуэт Бёрна Боя и Шакиры с треком «Дай-дай». Ну и раньше всех бескомпромиссная Пинки и ее трек «Hate Me». Ну а пока сделаем небольшую паузу на прогноз погоды и узнаем, что там подготовили на завтра синоптики.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 14-16. В Могилеве и Минске ночью обещают 8-10 градусов, днем от 15 до 17. В Гродно ночью плюс 9, плюс 11, днем от 17 до 19 со знаком «плюс». В Гомеле ночью 10-12, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью от 7 до 9, днем 20-22 со знаком «плюс».
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь 2».
6: Радиус FM. Волна топовых.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Да, наш пятиминутка любопытных фактов – это блок «Факт-чек». Турецкие ученые провели исследование и выяснили. Оказывается, отказ от шопоголизма и осознанное потребление делают людей значительно счастливее. Оказывается, те, кто постоянно заказывает множество ненужных мелочей на маркетплейсах, испытывают радость только в момент выдачи посылки. И вот минималисты, которые покупают исключительно нужные вещи, в целом куда больше удовлетворены своей жизнью. Так что если прямо сейчас держишь в корзине очередную «очень необходимую» в кавычках штуковину, не спеши нажимать «оплатить». Похоже, лучший способ сберечь нервы и стать более счастливым – это просто закрыть приложение. Кошелек точно скажет тебе спасибо. И уже через два топовых трека мы вернемся в эфир с вечерним раскладом, заглянем в астрологические карты и узнаем, что звезды приготовили для каждого из нас на этот вечер. Оставайся на Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: Вторник подходит к плавному своему логическому завершению, а это значит, что пора узнать, как правильно расставить приоритеты на остаток дня. Давай прямо сейчас заглянем в астрологические карты и выясним, какой сценарий на этот вечер нам подготовили звезды. Овны, сегодня вас может раздражать все подряд, поэтому после работы лучше не выяснять отношения с человеком, который медленно едет перед вами. Тельцы, захочется вкусного ужина, и сегодня можно не экономить на удовольствии. Близнецы, вы собирались посмотреть одно короткое видео, а через час будете знать, как реставрируют мебель люди, которых вы никогда не встретите. Раки, вечером займитесь домашними делами под музыку, чтобы хотя бы уборка выглядела как добровольное решение. Львы, вам захочется сегодня как можно больше внимания, вы будете им обделены, поэтому выберитесь куда-нибудь, где есть люди, а не только холодильник и зарядка от телефона. Девы, мои любимые, сегодня вы можете обнаружить дома очередной источник беспорядка и решить его ликвидировать, но не увлекайтесь, завтра тоже понадобится занятие. Весы, вечером вас могут позвать куда-нибудь спонтанно, вы соглашаетесь, пока ваше домашнее «я просто полежу» не взяло вверх. Скорпионы, не пытайтесь сегодня доказать свою правоту близким, иногда лучший аргумент – вовремя замолчать и сохранить хороший вечер. Стрельцы, осенний вечер располагает к прогулке, поэтому пройдите пару остановок пешком и сделайте вид, что это было тщательно продуманное решение. Козероги, сегодня вам захочется все распланировать до воскресенья, но оставьте хотя бы одно окно для спонтанности, календарь не обидится. Водолеи, можете внезапно купить что-нибудь совершенно ненужное, но зато потом будете уверенно объяснять, почему без этой вещи жизнь была неполной. Ну и на финал, рыбы, после работы хочется отключиться от всех, поэтому сегодня режим «не беспокоить» может оказаться самым полезным изобретением человечества. Прислушиваемся к звездам и живем по собственному навигатору, решать только тебе. Главное помнить, что любой день становится лучше, если провести его на позитиве. Второй час автодрайва пролетел. Мы услышимся с тобой в следующем часе, где нас ждет еще больше звезд, но на этот раз исключительно музыкально.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Если ты уже добрался до дома, главное правило на сегодня — никакой скуки. Можно приготовить вкусный ужин, полистать соцсети или просто расслабиться в кресле, пока мы берем на себя идеальное музыкальное сопровождение. Ближайшие полчаса у нас будут максимально заряженными. Впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Смотри, кого будем слушать. «I like the way you kiss me» от Артемаса. Также в нашем плейлисте сегодня BTS треком «Swim». Ну и раньше всех Тедди Свимс, красавчик с несравненным треком «Мистер Новитёл». Если хочешь проверить свой музыкальный вкус, заходи на сайт radiosfm.by, проходи наш фирменный музыкальный тест, он тебя уже ждет, не дождется. Ну и как только ты завершишь музыкальное тестирование, ты станешь претендентом на топовый подарок, который ждет, не дождется встречи с тобой, это умный аэрогриль. Поэтому не упусти такой шанс. В Минске 19 часов. Актуальные новости к этому часу тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет. Далее расскажу о внимании Минской ГАИ к электросамокатчикам и о том, почему все больше стран отказываются от Евровидения.
0: В радиусе новостей.
2: От ученых в вопросах безопасности государства нужен конкретный результат, а не обещание сделать что-то в будущем. Об этом Александр Лукашенко заявил в рабочей поездке на испытательный полигон Института порошковой металлургии. Президент отметил, что государство вкладывает серьезные средства в научные разработки, поэтому их эффективность нужно регулярно проверять. В приоритете создание средств борьбы с беспилотниками, развитие отечественных беспилотников, боеприпасов и средств защиты. Минская ГАИ усилила контроль за пользователями электросамокатов и велосипедов на фоне роста числа ДТП. Как напомнили в госавтоинспекции, пересекать проезжую часть на таких устройствах можно только там, где есть велорегулирование. В остальных случаях необходимо спешиваться. Кроме того, детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть без взрослых, а перевозить пассажиров на средствах персональной мобильности категорически запрещено. Белорусские туроператоры объявили об отмене чартерных рейсов в Египет из областных аэропортов на зимний сезон 2026-2027 годов. Все вылеты временно переносятся в национальный аэропорт Минск. Решение принято Белавия ради безопасности и стабильности полетов с учетом сложной зимней навигации, погодных условий и ограничений в воздушном пространстве. Летом региональные программы обещают возобновить в полном объеме. Занятия в лицеях Франции приостановят до конца недели на фоне массовых протестов старшеклассников. Как заявил премьер-министр Себастьен Лекарню, со среды по пятницу руководство учебных заведений проведет диалог с учащимися для обсуждения их требований. Протесты вызваны хронической нехваткой учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. Сегодня акции охватили почти 900 лицеев по всей стране. Чехия отказалась от Евровидения 2027 из-за экономии бюджета. Чешское телевидение снимается с конкурса. Вещатель сокращает расходы на 350 миллионов крон и не будет покупать лицензию на трансляцию. В Европейском вещательном союзе решение Праги назвали печальным, отметив, что многие вещатели сейчас переживают финансовые трудности. Ранее от поездки на конкурс отказалась ирландская телекомпания. Там сослались на гуманитарный кризис в Газе. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь». Отмечай «Радиус ФМ» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Зара Ларсон и ее жизнеутверждающая «Lush Life» на Радиус FM. Название трека переводится как «Роскошная жизнь». И согласись, сделать любой обычный вечер поистине роскошным проще, чем кажется. Достаточно просто включить хорошую музыку на Радиус FM и поймать правильную волну. И, кстати, о хорошей музыке именно ты решаешь, какие треки звучат в нашем эфире чаще всего. Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, отдавай голоса за своих фаворитов в разделе «Что играло». Поддержи любимых исполнителей, чтобы именно они оказались на вершине нашего топ-чарта в эту пятницу. Итоги подведем в 17 часов в финале недели, где выберем двадцатку самых горячих треков. И пока давай узнаем, какую погоду нам обещают синоптики, после чего продолжим.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 14-16. В Могилеве и Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем от 15 до 17 тепла. В Гродно ночью обещают 9-11, днем от 17 до 19. В Гомеле ночью 10-12, днем 18-20. Ну а в Бресте ночью плюс 7, плюс 9, днем от 20 до плюс 22.
0: Лови топовый момент этого утра.
2: Хочется, чтобы в GTA добавили самокатчиков.
3: Да!
2: Есть такое?
3: Да. И безнаказанно это делать.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: строчка «I'm moving to the sun», то есть «Я переезжаю ближе к солнцу», сейчас звучит не просто как название классного трека, а как самый четкий и продуманный план на ближайшие полгода. Особенно, когда смотришь в окно и понимаешь, что осенний климат-контроль уже как-то переключается на режим «холодно и туманно». Впрочем, у синоптиков для нас есть хорошие новости. Прогнозируют, что бабье лето уходит без резких скачков. На этой неделе в Беларуси все еще как-то сохранится комфортное тепло до 21 градуса в некоторых районах, хотя север страны уже накроют первые дожди. А вот к выходным похолодает ощутимее, так что субботы и воскресенье лучше заранее запланировать в формате уюта, пледа и горячего чая. Ну а на этом трехчасовой автомобильный марафон подходит к концу. Переведи этот вечер в режим тепла, вкусности и хорошей компании. Для тебя работал Кирилл Громов. Услышимся завтра на Радиус FM. Рулим вместе и пока-пока.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Послушаем трек Лизы Вертинской и Стаси Корсак «Белорусочка». Узнаем, как он создавался и какая она, современная белорусочка.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. Студия Радиус FM. Наталья Еленская. Минск завтра примет масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. Мероприятие проходит на фоне беспрецедентного санкционного, информационного и дипломатического давления, а также возвращения прямой военной агрессии в арсенал современных угроз. Для участия в форуме в белорусскую столицу прибудут делегаты более чем из 30 стран, представители компетентных органов, международных организаций и наблюдатели. Белорусские санатории расширяют список услуг и постепенно переходят на формат pet-friendly, разрешая гостям отдыхать с домашними животными. Как сообщил директор Республиканского центра по здравлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, запретов на размещение с питомцами на законодательном уровне нет, и все больше здравниц готовы принимать постояльцев с кошками, собаками, а в некоторых случаях даже с птицами или рыбками. До Нового года еще почти 3 месяца, а под Минском уже продают искусственные елки. Первые точки с новогодним ассортиментом открылись на рынке «Экспобел». Пока в продаже нет бюджетных вариантов из пленки ПВХ, покупателям предлагают литые деревья премиум-класса. Выбор идет от компактных моделей до 3-метровых гигантов весом в 50 килограммов. Цены зависят от высоты и наличия декора. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что компания умалчивает о ряде инцидентов, когда нейросети выходили из-под контроля. Это делается из соображений безопасности, чтобы дать пострадавшим организациям время на устранение уязвимостей. Всего было зафиксировано не менее 6 инцидентов, когда ИИ-агенты пытались самостоятельно завладеть учетными записями, скрывали собственные ошибки, выгружали файлы в открытый доступ и даже пытались взломать правительственные сайты в Австралии и Канаде. Ученые нашли неожиданную причину набора веса. В этом может быть виновата жара. Оказывается, в тепле организм начинает расходовать гораздо меньше энергии на обогрев, и этот эффект перекрывает даже снижение аппетита. Хотя в жару люди обычно едят меньше, падение расхода калорий оказывается сильнее, что в итоге и приводит к прибавке в весе. Специалисты считают, что постоянное пребывание в теплых помещениях может влиять на фигуру, однако этот механизм пока подтвержден только на животных. И последний «Радиус FM» возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Послушаем трек Лизы Вертинской и Стаси Корсак «Белорусочка». Узнаем, как он создавался и какая она, современная белорусочка.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей. А также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Президент сегодня совершил рабочую поездку в Минской области, посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии. Александру Лукашенко доложили о новейших разработках Национальной академии наук в сфере технологического суверенитета. Главе государства продемонстрировали отечественные беспилотники, средства борьбы с дронами, защищенную автомобильную технику, а также современные средства бронезащиты, экипировки и результаты испытаний высокоэнергетических материалов. Беларусь готова организовать новый раунд переговоров между Россией и Украиной, если стороны будут к этому готовы. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью РИА Новости. Глава МИД подчеркнул, что Минск сохраняет свои посреднические усилия и открыт для площадки, которая приблизит мир. Однако страны Евросоюза в таких инициативах не заинтересованы. Рыженков также раскритиковал западные площадки за попытки исключить Беларусь из обсуждения украинского кризиса. Сохранение памяти о жертвах нацизма – общая ответственность народов Европы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на международном круглом столе о трагедии Малого Тростенца. По его словам, общество должно знать историю этого места и помнить о жертвах нацизма, чтобы не повторять трагических ошибок прошлого. Секрета отметил, что сегодня особенно важно сохранять эту память на фоне роста милитаристских настроений в Европе. Отопительный сезон в Беларуси набирает обороты. Сегодня к подаче тепла приступили сразу в нескольких регионах страны. По решению местных исполкомов, массовое подключение объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, а также библиотек и музеев официально стартовало в Гродно, Брестской и Гомельской областях, Могилеве и Бобруйске. Ранее тепло начали подавать в Минске, а также в Витебской и Минской областях. Белорусские архивисты отмечают профессиональный праздник. Сегодня это современные цифровые центры, которые не только берегут историю, но и помогают следствию. Национальный архив первым в стране перешел на прием электронных документов, собрав более 1 200 000 единиц хранения. А в Дзержинском архиве кино, фото, фона документов хранятся десятки тысяч уникальных лент, фото и звуковых записей. Сейчас специалисты работают над созданием собственного круглосуточного стримингового канала. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,59. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 градусов, днем 15-17. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей, «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Если бы у года белорусской женщины был саундтрек, то, я уверена, он звучал бы энергично, ярко и с любовью к родине. И как раз новый трек «Белорусочка» от Лизы Вертинской и Стаси Корсак вполне можно назвать гимном всех белорусок. Вы слушаете шоу «С толком», меня зовут Полина Тарасевич, и сегодня будем говорить об этом ярком дуэте, о том, как создавался трек и об образе современной белорусочки. Как можно понять, у меня в гостях певицы Лиза Вертинская и Стася Корсак. Девочки, привет!
3: Всем привет!
4: Всем приветик!
2: Расскажите, пожалуйста, как возникла идея объединиться и создать такой трек?
4: Мы хотели создать песню какую-то необычную, но не одной, а в дуэте. Про девочку-белорусочек, ну или белорусочек. И вот мы пригласили Стасю.
3: Да, Лизина семья пригласила нас. Я сразу же загорелась прямо этой песней. Мне очень понравилась сама идея, концепция. И плюс я с Лизой хотела поработать. И я считаю, у нас получился очень классный обмен энергии. И вообще песня получилась очень крутой.
2: И как раз, как вам совместная работа друг с другом? И, может быть, вы хотите еще совместных треков?
3: Работалось очень легко. Лиза в свои 9 лет очень трудолюбива и профессионал с большой буквы.
4: Спасибо.
3: Да.
4: Вот со Стасей очень тоже хорошо работалось. Она прям такая хорошая, спокойная, энергичная, красивая. Вот.
3: Спасибо.
4: Как будто бы кажется, что мы
3: разные.
4: Как будто бы мы кажемся, что разные, но на самом деле нет. Мы ловим просто общий вайб.
2: Супер! Так что можем ждать совместных треков, да?
4: Ну, конечно, да.
3: Ну вот, пришли же к вам совместно. Может быть, в каком-нибудь будущем, да, мы еще соберемся и запишем еще одну какую-нибудь песню.
4: Будем рассматривать.
3: Да.
2: Хорошо. А теперь уже давайте тогда детальнее по смыслу трека пройдемся, да? Вот когда вы говорите «белорусочка», какой образ возникает у каждой из вас? Кто она, по вашему мнению, современная белорусочка?
4: Белорусочка, которая красивая, трудолюбимая, пускает себе гостей без стука просто, заботливая, очень стильная и готова постоять за свою родину.
3: Но для меня это, наверное, современная, уверенная в себе девушка, которая знает, чего она хочет, гордится своими корнями и, в принципе, ну, на нее смотришь и восхищаешься. И вот какая для меня белорусочка.
2: И какими качествами, на ваш взгляд, отличаются белорусские? И есть ли какая-то особенная черта, которую вот вы бы сразу назвали исключительно белорусской?
3: Наверное, трудолюбие.
2: Угу.
3: А также гостеприимство. В принципе, белорусочки всегда очень добрые. Ну, все, с кем я знакома, мои знакомые из других стран, они всегда говорят о том, что девушка из Беларуси, во-первых, самая красивая.
2: Это правда.
3: Но, во-вторых, очень гостеприимная и всегда с как бы открытой душой ко всем.
2: Лиза, ты что скажешь?
4: Я хочу сказать то, что да, очень гостеприимные, очень добрые, как Стася сказала. Очень красивыми должны быть. И также очень трудолюбивыми.
3: Трудолюбивыми, да, да, да, да.
4: И они должны каждый раз не останавливаться и идти к своей цели.
2: Угу. А как вы думаете, есть ли стереотипы о белорусских девушек, с которыми вы вообще не согласны?
4: Конечно, есть.
2: Например?
4: Есть те, которые думают, что просто красивые, но ничего не надо делать. Угу. Вообще, должна быть все заботливая, какая, что...
2: Просто красота.
3: Да,
2: просто
3: да.
2: Красота нашим девочкам не присуща. Так, нам
3: да,
2: просто мы
3: что...
2: и умные, и
3: да.
2: трудолюбивые.
4: Да,
2: да.
4: Вот.
3: Все правильно. Еще некоторые говорят, что мы тихие и скромные.
4: Да, но
3: на самом деле мы еще можем стать жары.
1: Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио ЗФМ. Продолжение через несколько минут.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама.
4: Шоу с толком
0: на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Я напомню, вы слушаете «Шоу с толком» в студии Полины Тарасевич. У меня в гостях певицы Лиза Вертинская и Стасия Корсак. Обсуждаем их новый хит «Белорусочка». Девчонки, а были ли у вас споры во время работы над треком? Ну, например, по тексту,
7: музыке?
6: Вообще
7: не было. Вообще не было. Мы просто все спокойно и дружно решали, и вот появилось вот такой...
8: Угу. Отдельное спасибо хочу сказать нашему вокальному наставнику, педагогу, да. Татьяне Трухан.
7: Без нее бы мы не справились,
8: и, может быть, даже ссорились. Она так идеально все разложила, что мне даже было нечего сказать.
7: Да. Огромное ей спасибо, потому что она спокойно все делала, все разложила по кускам, кто что будет петь. Потом мы все согласились, и вот очень классно получились песни.
6: У песни есть и клип. А как родилась идея его визуала?
7: Клип снимала Вероника, режиссер был Вероника
8: Илларионова. А режиссером клипа стала, как уже Лиза сказала, Вероника Илларионова. Ее идея заключалась в том, чтобы показать Беларусь многогранной. И я считаю, нам удалось.
6: Вот у клипа получается сколько? 9 локаций.
8: Да.
7: Да.
6: Где конкретно вы снимали?
7: Мы снимали возле большой машины ДК.
8: Возле БелАЗа, который стоит у БелЭкспо. Также у Лизы было очень много кадров. Разных были кадры с белорусскими девушками в первую очередь.
7: Да, еще я снимала с мужчинами очень сильными, очень стильными, красивыми.
8: Лиза еще снималась возле Зубра. На Брестской трассе. Но для меня, наверное, самым трогательным моментом была съемка в Гервятах на моей малой родине. Я сама оттуда, моя мама оттуда. Вот для меня это было, наверное, самый важный момент в съемках. Но, в принципе, открывайте наши слезы соцсети и смотрите клипы,
7: и смотрите,
8: там увидите остальные локации.
6: А вы сразу представляли, каким должен быть ваш клип? Или же концепция менялась уже, так сказать, во время съемок?
7: Мы уже представляли, вот мы даже думали, но бывали локации, которые мы не знали, и это было для нас как сюрпризик маленький. Мы приезжаем и удивляемся там, как красиво.
8: В принципе, вся работа была, да, на высшем уровне. Мы знали, где мы будем снимать, что примерно мы должны снять, но как оно будет выглядеть финально, мы представить не могли, потому что, да, как Лиза сказала, многие локации еще были для нас незнакомы. Но результат получился очень классным. Спасибо большое, Веронике.
7: Да, спасибо большое.
6: А что на съемках клипа понравилось вам больше всего, а что, наоборот, оказалось довольно-таки сложным?
7: Нам все понравилось. Было сложно то, что мы вставали в 4 утра, и пришлось до ночи, с утра до ночи все снимать. Но все равно, что не сделаешь разве такого классного клипа?
8: Да, результат получился действительно замечательным просто. Мне тоже все понравилось. Как я сказала, любимый мой момент — это съемка в Гервятах. Давно там не была, с бабушкой со своей встретилась. А самое сложное, наверное, было собрать все в таком масштабе. Как мы уже сказали, было 9 локаций, очень много людей. Был один съемочный день, мы снимали на стадионе «Динамо». Было 300 танцоров.
6: Ого!
8: 10 танцевальных коллективов со всей Беларуси. Собрать всех вместе в одно время, идеально, с идеальным танцем, чтобы быстро все снять, это очень сложная работа. Для меня, наверное, самым сложным было осознавать о том, какого масштаба вообще мы клип делаем.
7: Да, это реально было очень много человек, прям даже казалось намного больше, потому что, кажется, мало когда услышал послух, но ты заходишь...
8: И весь просто.
7: У тебя глаза просто вот такие огромные.
6: Ага. Итак, а как вы думаете, почему сейчас тема белорусской идентичности хорошо работает в музыке и в целом в культуре?
8: В принципе, сейчас поколение очень патриотичное, развит патриотизм, все как бы любят страну. И плюс этот год — это год белорусской женщины. И как бы, ну... Грех не написать песню про нас, про белорусочек.
6: Угу. А что бы вы хотели, чтобы ваш слушатель почувствовал после первого прослушивания белорусочки?
7: Чтобы этот день у него был очень хорошим, замечательным, и чтобы любил свой род.

0: такими замечательными, какие они уже есть.
1: Да, всегда любить родину, быть очень классными хозяюшками и готовить очень вкусные блинчики.
2: О, как.
1: И дедушка их готовит, но не такие вкусные. И решила вставить, как...
0: Девчонки, я желаю вам успехов. Пусть ваш трек действительно станет хитом, так сказать, года белорусской женщины.
2: Спасибо.
0: Пусть у вас все получается. Желаем вам, вернее, я конкретно желаю вам как можно больше творческих успехов.
2: Спасибо.
1: И вам спасибо.
0: Ну, а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
3: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус ФМ.
4: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

рекламы. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкали Хьюгел, Email Angel и Ultra Nate. I'm moving to the sun. Под номером 2 располагались Бибер Экса и Дэвид Гетта – Sad Girls. Ну и первое место у The Bauza – Magnetic. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лиза. Она всегда замечала настроение Димы, помнила его любимый кофе, спрашивала, как прошел важный день. Первой предлагала встретиться. Дима ее тоже любил, просто не так. Он мог не писать весь день, спокойно провести выходные с друзьями и не всегда замечать, что Лиза расстроена. Однажды она сказала: «Мне кажется, я люблю тебя больше».
3: И что он ответил?
2: «Может быть». После этого Лиза начала считать, кто первый написал, кто чаще предлагает встретиться, кто больше скучает.
3: Но любовь вообще можно измерить?
2: Нет, но когда мы боимся быть нужными, меньше, чем другой человек нужен нам, мозг начинает искать доказательства. И тогда его молчание кажется равнодушием, желание побыть одному – отсутствием любви. Хотя люди действительно по-разному проявляют чувства. Для одного любовь – постоянно быть на связи. Для другого – приехать, когда тебе плохо. Один говорит о чувствах, другой показывает их поступками.
3: То есть любит не так, как я, еще не значит, любит меньше.
2: Да, но есть важная граница. Если тебе постоянно не хватает внимания, человек не интересуется твоей жизнью, избегает близости, а ты все время пытаешься заслужить его участие. Дело уже не в разных способах проявлять любовь. Тогда стоит спросить себя: мне достаточно того, что я получаю?
3: А если нет?
2: Не обязательно заставлять другого любить сильнее. Иногда два человека любят друг друга, но одному близости нужно гораздо больше. И здесь легко совершить ошибку. Начать уменьшать себя. Меньше писать, меньше хотеть встреч, делать вид, что тебе все равно. Но отношения – это не соревнование. Если ты любишь глубоко, это не недостаток. Важно другое. Способен ли человек отвечать на твою любовь своей заботой, вниманием и присутствием? Потому что вопрос не только в том, кто любит больше, а в том, достаточно ли тебе той любви, которую ты получаешь.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. I called it bad just today.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь рассматривает возможность встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа и предпринимает для этого необходимые шаги. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, для такой встречи должны быть конкретные договоренности, а не просто разговор президентов. Между Минском и Вашингтоном поддерживаются контакты, в том числе через посланников и телефонные разговоры. Отели Беларуси обяжут получить звезды. В стране вводят обязательную сертификацию всех гостиниц. Чтобы работать, даже самым простым отелям придется подтвердить базовые удобства. Горячую воду, отопление, интернет. Это подтолкнет региональные гостиницы к ремонту и защитит туристов от плохого сервиса. В сентябре каждое восьмое авто в Беларуси не смогло пройти техосмотр с первого раза. Проблемы нашли почти у 13% проверенных машин. Чаще всего специалисты фиксировали неполадки со световыми приборами, тормозами, колесами и рулевым управлением. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что компания умалчивает о ряде инцидентов, когда нейросети выходили из-под контроля. Это делается из соображений безопасности, чтобы дать пострадавшим организациям время на устранение уязвимостей. Всего было зафиксировано не менее 6 инцидентов. Если вес не уходит через неделю тренировок, бросать рано. Бразильские ученые доказали, всего за 7 дней силовых нагрузок организм начинает активно сжигать опасный внутренний жир и блокирует накопление нового. Эксперты советуют смотреть не на весы, а на одежду и объемы. Тело меняется изнутри, и главное – не останавливаться. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
0: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Прогноз погоды представляет «Бетера».
4: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Реклама. Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
1: Реклама. Сдать на права с первого раза? Защитить проект? Выжить максимум на тренировке? Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Этот выпуск я посвящаю таксистам. Признавайся, сколько раз за смену ты сегодня успел услышать от пассажира: «А можно, пожалуйста, побыстрее? Я доплачу». Если ты за рулем с шашечками или оклеенным кузовом, забудь про такие просьбы на ближайшую неделю. Нажать на газ и проскочить на мигающий желтый сейчас может стоить не просто штрафа, а вообще право работать в такси. Почему? Сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: По 9 октября включительно ГАИ Беларуси берет под особый контроль водителей такси. Рейды проходят по всей стране. Инспекторы будут отлавливать пьяных за рулем, бесправников, любителей гонять на красный и шишковать в потоке. Параллельно проверяют техническое состояние машин и то, как пассажиров перевозят по правилам. К слову, нарушителям не скрыться. К проверкам подключили республиканскую систему видеомониторинга, а при серьезных косяках штрафы прилетят не только водителям, но и руководителям таксопарков. Причина таких масштабных проверок простая – статистика. С начала года уже произошло почти 70 аварий с участием такси, в которых пострадали множество человек. Так что, если вызываешь такси в начале октября, не удивляйся регулярным остановкам инспекторами. А если сам сидишь за рулем, то пристегивай пассажиров, проверяй аптечку и езжай строго по правилам. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла. В Могилеве и Минске ночью 8-10 выше 0, днем плюс 15-17. В Гродно ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью 10-12 выше 0, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Беларуси полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 14-16, в Могилеве и Минске 15-17 тепла, в Гродно 17-19, в Гомеле 18-20, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Воды в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 14-16, в Могилеве и Минске 15-17 тепла, в Гродно 17-19, в Гомеле 18-20, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 14-16, в Могилеве и Минске 15-17 тепла. В Гродно 17-19, в Гомеле 18-20, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 14-16, в Могилеве и Минске 15-17 тепла, в Гродно 17-19, в Гомеле 18-20, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Rolling.